слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Открытие радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: 10 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 23, плюс 25. Ночью плюс 15. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM.
1: Йоу, D-People! Разгоняем хандру быстрее, чем комары находят единственного человека без антимоскитного крема. Бодро пожаловать в вечно летнее шоу «Разбудилники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, looking good on this summer morning.
2: Спасибо, Саймон, симметрично, ты тоже отлично выглядишь.
1: Зиба-зиба.
2: Я бы думаю, у нас сегодня день такой особенный, он называется «День зарплаты». И я размышляю, вот пойти себе купить очень дорогие туфли или вообще психануть и пойти купить килограмм черешни? Вот как ты думаешь? Да, потом на хлебе и воде буду сидеть.
1: Ну, ты пойми, что черешня сразу села, и все. Это вот, считай, что деньги уже испарились. А туфли ты будешь на них смотреть еще несколько месяцев.
2: Ну, это к тому, что цена черешни уже сопоставима с чем-то очень и очень дорогим. Это вообще признак понтов.
1: Знаешь, какой у меня вопрос? А зачем именно купить килограмм черешни? Просто покупай там по 100 грамм, там подешевле будет.
2: Думаешь?
1: Конечно, как отведаешь.
2: Это кому это достаточно 100 грамм черешни, интересно?
1: А, но...
2: Ее всегда мало.
1: Разбавляй вишней. Кринжовником разбавляй. Или кринжовником разбавляй. То есть все понемножку, понимаешь? Я правда, конечно, не гедонист. Mm-hmm. Вот, поэтому вот удовольствие не находится выше всего.
2: Хорошо. Мы просто вчера от слушателей узнали, что килограмм вишни стоит 2500 рублей.
1: Да.
2: Обалдели с этого факта. И начали размышлять по теме того, почему бы не выбрать тогда вишню. Вишенка, она прекрасна. Она дешевая. У бабушки в саду растет. Всегда есть.
1: Вот, и даже валяется на даче. Кстати, они сами падают и валяются, понимаешь?
2: Да, кислит, в отличие от черешни. И тем не менее бесплатно.
1: Не, смотря какая вишня. Опять же.
2: Как посмотреть?
1: Да, где эти вишни зимуют или летнуют, понимаешь? Так что, конечно, ну, берите вишни. Там вообще полотно широкое. А какие еще ягоды дешевые? Крыжовник.
2: Ну, крыжовник вообще бесплатный. Его нет.
1: Как нет?
2: Крыжовник.
1: А, ой.
2: Ты привык уже к другой, да, формулировке.
1: Не говори.
2: Да, вообще, вишня и черешня, это, конечно, как состояние души.
1: Да.
2: Вот ты можешь быть вишней, да, ну, как бы невзрачненькой, но нести себя как черешня.
1: Да, заходишь в помещение как вишня, а потом тебе преподаватель говорит, выходи, заходи как черешня.
2: Как черешня.
1: Нормально, с уверенностью, понимаешь?
2: Еще я могу сказать, что пока мы молоды, конечно, ведемся на черешню, а с возрастом начинаешь ценить вишню. Есть такое?
1: А, да.
2: Простоту общения.
1: Но есть те, кто не сдаются, они все равно вот клюют на черешню. Даже в зрелом возрасте.
2: Чтоб ты не выбрал черешню или вишню, заказывай пробушку. Сегодня мы готовы выполнить ее в ближайшем будущем. Отправляйся в группу ВКонтакте, пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого нам нужно разбудить.
1: Угу. И что бы ни выбрал, надеемся, что среди шоу именно нас ты выбираешь. А если под рукой есть наш мессенджер,

Загляни и еще заказывай поздравление с днем рождения. И туда же пробушку. А пробушка наступит буквально через одну песню. Это у нас единица измерения времени. Это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон. Акбала Омери у Куланджа. Да, черешня продолжалась за эфиром.
1: Заболтался. Заявки на пробушку получили. Видим группу ВКонтакте под последним постом. Здесь озвучу я.
2: А я братуха другой мамули, диджей Саймон Черный Перец. Сейчас нахожусь у нас в мессенджере. Кто нам уже написал? Так, это у нас «Доброе утро» пишет... А, Лена пишет, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою бабушку Ларису Михайлову. Оставайся всегда такой же молодой и жизнерадостной. Мы тебя любим.
1: Михайлову или Вну?
2: Excuse me.
1: Отчество или фамилия?
2: А, я Ву сказал.
1: Ву.
2: А вообще-то надо было сказать Вну.
1: Вну.
2: Да.
1: Лариса Михайловну.
2: Вну. Да, не вру, Михайлов Вну.
1: Поздравляем вас с днем рождения.
2: Лариса Михайловна, с днем рождения вас. С днем рождения вас. С днем рождения, с днем рождения.
1: Упростил себе задачку, да, имя просто.
2: Эти склонения, это мне сложнее удается. С днем рождения вас, Лариса Михайловна.
1: Молодец.
2: Yeah.
1: Днерожденная пробушка уже готова ворваться.
2: Поехали.

0: Доброе утро, бодрящие всех, Саймон и Катя. Разбудите нас, пожалуйста. Очень тяжело собираться, но мы уже мчим в сторону работы. Всем отличного дня желают Алексей и Маргарита из Москвы. И благодарят за то, что вчера мы поздравили именинника. Он был в восторге.
1: О, нам тоже приятно. А с его сердца черного перца, зиба-зиба, что слушаешь именно шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Даня Иванович сейчас не запоет, зато есть, как его зовут, Сергей Руков.
1: Сергей Руков?
2: Да, руки вверх же, да? Сергей Руков.
1: Ну хорошо, пусть будет так.
2: Не так?
1: Нет? Жуков.
2: О, май гад, слушай, денек такой. Сегодня понедельник, нет? А, четверг, нет? Среда, нет?
1: Среда.
2: Ладно, все.
1: Пятая попытка, и ты попал.
2: Не говори, работаем дальше, значит. Елена пишет: доброе утро, Катюша и Саймон. Разбудите меня, в Питере снова тучки, и глаза не открываются.
1: Доброе утро, Катя и Саймон, пишет Максим из Москвы. Разбудите, пожалуйста, сплю в автобусе.
2: Ну, кстати, удобно, да, как я понимаю?
1: Удобненько, наверное. Ну, если не стоит в автобусе. Это не очень удобно, я проверяла.
2: Погоди, это из той области, я сел в автобус, стою.
1: Именно.
2: Ладно, но если что...
1: Сел в автобус, сплю.
2: Ну, как и вариант, да. Мы с вами, то есть душой, включите тусовку.

0: нашей пробушкой. Дальше у нас игра впереди. Давай напомним, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звоните, если хотите забрать фирменный мерч от радио DFM.
1: А если сейчас находишься в том маршрутке, обязательно пришли номер. Мы бы всех поздравили, да? Вот заодно.
0: Да.
1: А если вот не расслышали, давай на еще разок, да?
0: 8-495-956-101-2.
1: Ну, сегодня предпоследний рабочий день недели, ребята. Сегодня
0: лже-четверг.
1: Лже-четверг. Это шоу «Разбудилники». Мы настоящие. Зиба-зиба-зиба.

0: будильники на радио DFM.
1: Лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в видео идет распродажа White Friday.
8: 6 плюс ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: Регистрации ИП, счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
16: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
17: Я в панике. Доллары забыла купить.
18: Зачем доллары?
17: А как за границей платить?
18: Плати по миру.
17: Как?
18: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
17: Ага.
18: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
17: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
18: Да. А также букинг и подписки.
19: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
20: Welcome back, and right now...
21: А теперь тусовка.
20: On DFM.
21: DFM.
20: Потому...

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Чири-чири-бэнг-бэнг. Бонжурчик, ди-команда. Поднимаем настроение выше, чем цены на черешни. Это экспрессо, заменяющее шоу
3: «Разбудилники».
2: Напротив меня, да простит меня, баристы. Экспрессо, Катя, то пор фаворе, Катя Бодрова.
3: И не забывайте, амбассадор пуэра в России, диджей Саймон.
2: Оказывается, каждые 5 секунд в мире кто-то случайно лайкает пост бывших. А мы играем в 5 сек.
3: И судорожно пытаются удалить этот лайк.
2: Знаешь, отозвать лайк, да?
3: Отозвать лайк.
2: Забираю обратно.
3: Но, как правило, потом уже поздно.
2: Уже поздно, конечно.
3: Я видел.
2: Нужный человек уже увидел.
3: У нас не бывшее, а будущее впереди. Лена из Барнаула, наш игрок. Лен, привет.
2: Hello, Лена.
4: Доброе утро.
2: Вот так, Лена... врывается в эфир.
3: Врывается в это утро, в этот день. Лена, а что в Барнауле почем нынче черешня?
4: Ох, я даже не знаю. Я заядлая дачница, поэтому поддерживаю, так сказать, свое производство.
2: Во!
3: Вишенку? Ты за вишню?
4: Конечно.
2: И еще и крыжовник. Вот, понимаешь? А, кстати...
4: К сожалению, нет.
2: А, еще нет? А, кстати, а как у нас на Подмосковье растет-то?
3: Кто есть?
4: Жимолость уже спеет, уже дети у меня кушают. Я многодетная мама, у меня трое деток. Уже все, они кустики облюбовали.
2: Как называется?
3: Жимолость?
4: Жимолость.
3: Я не знаю даже, что это.
2: Что за жим лежа такая сейчас?
3: Лен, это вкусно? Слушай, потому что дети все обглодали, это вкусно, да?
2: Воу,
4: это очень вкусно.
2: А, жимолость.
4: Из варенья, жимолость.
2: Ага, нашел. О, какое интересное растение.
4: Очень вкусное, большое состояние железа и низкая калорийность у этой ягоды.
3: Я, кажется, поэтому... Я поняла, куда мы пойдем после работы. На рынок за
2: жимолость, да. То есть СТ и мягкий знак в конце. Вот говорит дачный агроном, понимаешь? Знаток вообще.
3: Опытный.
2: А, ну, напоследок, последний вопрос, до того, как начинаем играть. А почем у вас пух?
4: Пух?
2: Да.
4: Ой, он бесценен. Бесплатно залетает в ноздри, в уши.
3: Он вездесущий.
2: Прикинь, бесплатный настолько, что бесценен, понимаешь?
3: Да.
4: Как снег зимой в Сибири.
2: Только в русском языке бесценно может означать вообще нереально дорогой и вообще ничто не стоит.
3: Нет, правда.
4: Мы, кстати, смеемся по поводу пуха, а я прочитала про его полезные свойства, пыталась позитив поискать. Оказывается, он может даже в сложные времена заменить вату, потому что обладает антисептическим эффектом, если вот эти зернышки убрать, семечки, вот, и впитываемостью высокой обладает, поэтому...
3: Класс, ликбез.
4: Нужно присмотреться.
2: Потрясающе, сейчас вот такой звук тебе. Агроном вообще с Яруси.
3: Да. Чуть-чуть другой тематики у нас с вами игра. Она называется 5 сек. Очень быстро играем в нее. Лена, задача какая? Мы тебе разные категории называем, а ты каждой категории называешь по 3 слова.
2: Ну ладно, поиграем.
3: 5 заданий нужно. 3 из 5 нужно выполнить.
2: Ага, поиграем, а то мы ушли к пуху.
3: К его бесценности.
2: Так, назови 3 предмета из женской сумки.
4: Помада, кошелек, тени.
3: Отлично.
2: Браво!
3: Но сейчас еще и пух. Он в женской сумке тоже тусуется. 3 цвета, которых нет на флаге России.
4: Зеленый, черный, желтый.
2: Браво!
3: Все верно.
2: Вообще, можно приз уже забрать. Вообще классный игрок. Ладно, назови 3 летние обуви.
4: Сандали, шлепки, босоножки.
2: Браво!
3: Как она вообще просто раскидывает наши задания.
2: Браво! Я думал, ты скажешь эспадрили. Кстати, есть такие ботинки, потом загуглите, найдете, да?
4: Гладиаторы тогда еще добавили.
2: А, гладиаторы, это сандалики типа, да?
3: Да, сандалики.
4: Да, сандали с завязками.
2: Вот теперь будет уже спор, кто круче, да, эспадрили или гладиаторы.
3: 3 из 5 задания выполнено. Мы тебя поздравляем с тем, что ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Ой, Какой ты классный собеседник вообще.
3: Три имени твоих детей, которым дальше ты передашь привет.
2: Да.
3: У тебя же трое.
4: Самая старшая — это Элина, ей 13 лет. Средняя — Таисия, 12. И самая младшая — Амилия, ей 2 годика.
2: Вау. Ну, кстати, редкий случай, но вот на прощание вот такой звучок. Вообще пафосно.
3: Всем пух бесценный.
2: Без пера.
0: Радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему человек из Африки африканец, а человек из России не россиянец?
1: Реклама на ДФМ.
3: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на pizzafabrika.rf. Лето – это вкусно!
4: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
5: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: В честь Дня России с 12 по 14 июня в интернет-магазине стройландия.ру дарим скидки на все 15%. Покупать у своих всегда выгодно. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90.

0: Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Хей-хей-хей! Hello, дирэбзия! Мы весь пуэрри кофе уже выпили, поэтому угостим позитивом. Ты попал в остро-мемологическую часть шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии мемосиноптик Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Прямо сейчас мемоскоп, где Катя гадает не на кофейной гуще, а на мемогуще.
3: Так и есть. Yeah. И сегодня звезды расскажут, какая ты ягодка.
2: О, да здравствуй, жимолость или кринжовник.
3: Уже запомнили, да? Жимолость.
2: Жимолость. Я думал, жим лежа. Обалдеть. Так, и начинает, как всегда, Овны.
3: Арбуз. Если до сих пор не решились начать новый проект, знайте, вы созрели.
2: Так, арбуз, он же ягод, да?
3: Это ягода.
2: Ну, я раньше думал, овощ или фрукт вообще, или рыба, или не рыба, не мясо. Ладно, тельцы.
3: Черешня. Вы, дорогое удовольствие, не забывайте об этом и несите себя по этому дню с достоинством.
2: Кат, стой, сегодня мне уже черешни поесть. Ну, 100 грамм, ну...
3: Можешь себе позволить.
2: Конечно, по зубам. Близнецы.
3: Смородина. Сегодня общение с вами не только приятное, но и полезное. Вы раздаете полезные советы, как плоды, витамин С.
2: А почему это называют черно-смородина?
3: Есть красная, а есть черная.
2: Вот и все?
3: Но черная вкуснее.
2: А почему не красно-смородиной не назвали, а просто смородиной?
3: Просто смородина, потому что она есть разных цветов.
2: А, понял. Окей. То есть еще есть пурпурная мармелад?
3: Нет, такое не видела.
2: Понял. Раки.
3: Малина. Девиз этого дня – не жизнь, а... Малина.
2: Ягода малинка.
3: Звезды решили подарить вам 24 часа удовольствия. Жизнь одна. Кайфуйте.
2: И малина одна. Лвы.
3: Клубника. Вы настроены на романтический лад. Вашей идеальной парой будут взбитые сливки.
2: Так, а девы?
3: Крыжовник. Не путать с кринжовником. Не всем понятно с первого взгляда, но ценители знают, что вы настоящее сокровище.
2: Это как будто крохотный арбуз.
3: Да, да, очень похож.
2: Да, вот такие же макияж, такой же макияж, да, у кринжовника, как у арбуза. То есть полоски. Виси.
3: Голубика. Выглядите так эстетично, что вас хочется сначала сфотографировать, а потом уже общаться.
2: Да, голубика – это суперфуд, то есть это супер еда, очень полезная штуковина.
3: Но она тоже оборзела, по цене, как черешня, примерно.
2: Но я себя не сдерживаю, я все равно покупаю скорпионы.
3: Вишня? Панты для черешни, а вы за простое душевное общение.
2: Вишня народная. Стрелцы.
3: Ежевика. Найти вас непросто, удержать еще сложнее, но тем цени ваши плоды.
2: Да. Есть же Вика, понимаешь? Вика же есть. Вот, есть же Вика. Так, козероги.
3: Клюква. Собраны, серьезны и слегка кислите, когда кто-то мешает вашим планам.
2: Угу. Тоже полезно, как и понятно. Вообще, я говорю, они же полезные, да?
3: Клюква очень полезна. Повышает иммунитет.
2: А самый бесполезный – это кто? Кринжовник, нет?
3: Не обижай!
2: Хорошо, как договорились. Водолей.
3: Виноград. Стоит появиться одной идеей, как за ней сразу подтягиваются целая гроздь новых.
2: И остаются рыбасы.
3: Земляника. Вы растете там, где хотите, и выбираете свободу.
2: А для зменос, видишь? Неужели? Вау, давай!
3: Физалис.
2: What?
3: Половина людей не знает, что вы такое, зато вторая половина считает вас очень интересными.
2: Но физалис – это экзотическая ягода, как понимаю, да? Что-то из Таиланда, по-моему, они понаехали, как кажется, да?
3: А вот этого я не знаю.
2: А, ну, я тоже не знаю. Или, может, и знаю физалис. Сейчас быстро посмотрим, вспомним, что это такое.
3: Вспомним или узнаем?
2: А, да, это экзотическая штуковина, да, желтого цвета такого, да? Да, это я ел. Так, ну что ж, зиба-зиба всем за внимание. Вот, если не назвали любимую ягоду, не обижайся. Слушай, ягода малинку. А мы скоро вернемся. Это был Мемоскоп-шоу.
3: Разбудильники!

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
5: Цена действительно на модель Тенат Т4Л. Комплектация актив 2000.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акций, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровне серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. 10-й летний день. Ура, каникулы! Подумали дети? Ага, сейчас. У нас урок английского впереди. Ну, который тебе точно понравится. Рубрика «ABC-дишка» и очередное сленговое словечко или целое выражение от Саймона.
2: Обычно делаем домашние задания, и я уроки уличного английского выкладываю у себя в мессенджеры DJ MC Саймон. И недавно проходили лолли-гэг. Я не уверен, веришь, что ты помнишь, но я тебе...
1: Нет, я помню.
2: А, помнишь? Mm-hmm. А дать тебе снова три варианта ответа, которые
1: так
2: были.
1: Так я помню.
2: Помнишь? А это что?
1: Это пинать балду.
2: Браво! О, браво! Зря я не поверил. Молодец.
1: Бездельничать.
2: Бездельничать. Пинать балду. Блин, кто это придумал фразу «пинат балду»?
1: Я бы супер часто не повторял.
2: Да? Я понял. Но это реально смешно вообще. Я пытался понять и...
1: Лали. Напомни еще раз. Лали.
2: Лали-гэг.
1: Лали-гэг.
2: Это «пинат балду», да. Ну что ж, теперь новая фраза. «Brown bagging».
1: Браун, то есть коричневый.
2: Коричневый. Бэг – это?
1: Сумка.
2: Молодец.
1: Коричневая сумка.
2: Да, а если коричневая сумачит или сумчачит, то есть совокупно. У тебя есть предположение, что это означает?
1: Ну, может быть, это suitcase, как чемодан.
2: Excuse me?
1: Чемодан.
2: Чемодан?
1: Да.
2: Коричневый, чемодан?
1: Ну,
2: а, понял, понял. А если это пакет?
1: Пакет?
2: Угу, коричневый пакет.
1: И что? Что мне делать с этой информацией? А если это коричневый пакет?
2: Что обычно заворачивает?
1: А если... Потому что гладиолус.
2: Да что обычно заворачивает в коричневом пакете?
1: Кстати, подарки могут продукты заворачивать.
2: Продукты, да. А на работу, когда ты едешь на работу, и ты что-то заворачиваешь в этом пакете? Типа обед, конечно, хавчик из дома. Да, это как бы упаковка в коричневом пакете. Это сленг, означающий практика, когда человек берет домашнюю хавчик, да, с собой на работу, учебу или в поездку. Brown bagging. Но дело просто в том, что это выросло уже в целую субкультуру.
1: Даже так?
2: Да, то есть это уже способ экономить денег.
1: Правильно.
2: Или деньги. Экономить деньги. То есть это означает, я не собираюсь отдать пол зарплаты за бизнес-ланч. То есть это получается, со временем это стало целым стилем жизни. То есть приготовил еду дома, упаковал в пакет и гордо понес ее на работу, вонят всем котлетами.
1: Вот именно гордо. Раньше это было как-то не очень. А сейчас это даже круто, потому что ты понимаешь, что ты съешь на обед. Ты знаешь все ингредиенты. И ППшники, зожники уже давно юзают эту тему.
2: Мы, зожники, не стеснялись, но общая масса так более-менее. Так что это абсолютно нормальная практика. И сейчас реально в тренде. Brown bagging.
1: Можно я вспомнила старый мем. Фантастические твари, и кто им разрешил разогревать рыбу на кухне офиса?

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Yeah, the real Slim Shady. Mic check, 1, 2, 1, 2.
2: Рэп.

0: новую неделю мы переживем. В эфире разбудилники. Камаун, камаун.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: 10 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 23, плюс 25. Ночью плюс 15. Ветер западный до 4 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июня.
6: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
10: Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. Белый лотос, набережная 6-й армии, 59, телефон 50-60-77.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Дода» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
13: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио DFM. Буяка, буяка! Салютос, ди народ! Разгоняем кортизол быстрее, чем родственники спрашивают. Ну что, когда свадьба? Это кортизол, понижающее шоу.
1: Разбудильники! Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа!
1: Тот самый Саймон. Я что-то зеваю сегодня, вчера. И Саймон назвал меня как-то «не выспалочь». Ты, говорит, «не выспалочь». Я говорю, а ты знаешь, что это грубо? Это созвучно с бестолочью. Он такой, бестолочь? И отправился искать, что такое бестолочь.
0: Бестолочь, ребята. Дальше очень, очень смешная история была.
1: Ну, история не в том, да. Он забивает в поисковик бестолочь. А оказывается, поисковик подключил уже AI, искусственный интеллект.
0: По умолчанию.
1: По умолчанию, да. То есть ты просто в поисковик забиваешь, а подключается он. И Саймон пишет, бестолочь, поиск.
0: Сейчас прочитаю.
1: На что ему искусственный интеллект отвечает.
0: Ой, приношу свои извинения, если что-то пошло не так. Я готов исправиться и помочь вам разобраться в любом вопросе. Что мы смогли чтобы мы смогли продолжить, подскажите, пожалуйста, какую задачу вы пытались решить? Что именно пошло не так?
1: И что сделать, чтобы вы не называли меня бестолочью? О, бедненький искусственный интеллект. Ты знаешь, принял все на свой счет.
0: А бестолочь в итоге-то, что это означает? Бестолковый?
1: Бестолковый. Только грубая форма.
0: My God. Бедный искусственный интеллект. Реально вообще до слез.
1: На самом деле у каждого свои взаимоотношения с искусственным интеллектом. Я не люблю писать промпты и вот эти запросы. Mm-hmm. Мне кажется, он должен залезть ко мне в голову и сам понять, чего я хочу. Вот мои отношения с мужчинами. Как ты не можешь понять, чего я хочу?
0: Ты хочешь, чтобы мы включили шестое и седьмое чувство?
1: Да, вот я хочу, чтобы AI работал ровно так же. И когда он делает не то, что я хочу, мне хочется, ну простите, нецензурно выражаться. Я иногда прям пишу, ах ты.
0: Вот так у вас именно отношения, да?
1: И говорю, почему ты тут пишешь? Да, вот так вот. И он тоже изменяется, и мне нравится.
0: Ой, какой...
1: Цветы не присылает, правда.
0: Какой у тебя мужчина искусственный интеллект иногда душнило, да?
1: Душнило. Потом я спрашивала своего друга, как он вообще проходит какую-то компьютерную игру, в которой можно, ну, старая компьютерная игра, все уже ответы есть в интернете, он постоянно общается с чатом GPT. Вот куда мне сейчас нужно пойти, чтобы выполнить успешно вот это задание?
0: Он ему пишет, да, то есть как пройти именно, ну.
1: Он ему пишет и очень часто ведет не туда. А тот, знаешь, как с ним общается, очень мило, он пишет, как теперь я могу тебе доверять? Ты очень часто направляешь меня не в тот... Это не какое-то такое, ну, вообще не милое.
0: Это что за
1: он прям жалуется.
0: Искусственный интеллект, случайно, не называется Сусанин?
1: Нет?
0: Нет
1: такого.
0: Понял.
1: В общем, так интересно, у каждого свои взаимоотношения с AI.
0: Ой, ребят, вчера мы долго угорали, просто я не ожидал. Я сначала
1: думал... Но твой бестолочь, очевидно.
0: Но ты знаешь, я с ним не общаюсь, как ты, да, то есть я строг, я же, ну, сисадмин по образованию, то есть я просто даже иногда, я даже, ну, не запятые, ничего, просто он все понимает. А бестолочь, это не было обращение к нему, а он так извиняться начал. Ладно, пока, бестолочь.
1: Пока.
0: Пока.
1: Что я могу сделать, чтобы вы меня простили? Ребята, каким бы взаимоотношения у вас с искусственным интеллектом не были, заказывайте пробушку. Можно ему, кстати, в том числе. Искусственный интеллект мы еще не будили. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут.

0: В каком городе живешь и кого нужно разбудить.
1: И если у тебя под рукой есть наш мессенджер, там тоже заказывай пробушку. И заодно поздравление с Дере, короче. Причем пишется слитно. Ну, спасибо за внимание. А я сейчас пошел к своей бестолочи. Это шоу «Разбудилники». Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь не выспала Катя Бодрова.
2: А я уже автор.
1: А ты выспалыч.
2: Я выспалыч, но Саймон Черный Перец, диджей от другой мамы.
1: Катя. Диджей от другой мамы. У моей мамы другой диджей.
2: А брат от другой мамы, блин. Кать, все, у нас понеслось, я уже понял.
1: Люк, ты мой сынок.
2: Попробуй поработать сегодня.
1: Так. Группа ВКонтакте под последним постом мы видим ваши заявки на пробушку. Как зовут? В каком городе живете и кого нужно будить?
2: Ой, так.
1: Диджей, другой мама, давай.
2: Не говори. У нас в мессенджере пишет Елена. Доброе утро, Катюша и Саймон. Разбудите меня. Не, погоди, это я читал уже. Так, Олеся пишет. Доброе утро, Катя и Саймон. Орел на связи. Разбудите, пожалуйста, моего мужа Вячеслава. Уже пора вставать. Да, Вячеслав.
1: Орел. Включай тусовку.
2: Yeah.

0: Я же пою на птичьем языке, так называется.
1: Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, Самару. Работать пора, просит Анна Старынина.
0: О, родной твой город, да? Mm-hmm. Как ты там, как спится-то? Лучше, чем в Москве или...
1: Ой, ну летом точно лучше.
0: Да?
1: Mm-hmm. То есть город-курорт.
0: Меньше суеты, да?
1: Типа, меньше суеты.
0: А, окей. Ну что же.
1: Бабушка к ней пирожки печет.
0: Вот, да здравствуй, Катя, которая в вечном поиске суеты.

0: Окей, ну что же, пришел к нашему мессенджеру, точно не бестолочь. Так, Дима пишет, разбудите моего коллегу, тоже Диму, а он не в духе сегодня, город Ессентуки. Не в духе. Или не в духе. Не в духе.
1: Не в духе. Ну, будем поднимать себе настроение. Тут нам сообщают, что в Воронеже черешня 500 рублей за килограмм.
0: Вау!
1: Человеческие цены.
0: Вот куда надо переехать.
1: Спасибо, Сереж, за инфу.
0: А там есть прямая доставка?
1: Не знаю. Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, меня. Поздравьте с прошедшим днем рождения. Евгений Любимов.
0: Вау!
1: Здорово, короче, прошедшим.
0: Евгений Любимов, с днем рождения тебя. С днем рождения, Любимов.
1: С прошедшим поздравляем.
0: С прошедшим, Дерек Ароч. Мистер Любимов.
1: Будь любимым.
0: Вау.
1: Любимов.
0: Это была вишня на торте, да?
1: Вишенка на торте. Черешенка. Согласись, дорого было.
0: Дорого-богато. Окей. Ну что ж, включи тусовку. Именинник в прошедшем, да, получается? Окей. Хотя прошедшие не бывает, да? Бывает.
1: Бывает.
0: Зачем я спросил? Я не был уверен, что получу ответ.
1: Поехали. Бестолочь.
0: Не говори.

0: Я под стол, можно? Телефон прямого эфира сначала напомню. 8-495-956-101-2. Звони, у нас впереди классная игра и возможность забрать фирменный мерч от Радио Дефа.
1: Ну, трек такой классный, мешало вообще даже расслышаться номер телефона. Вот прошу на бис.
0: 8-495-956-101-2.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является ответной. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте Лада Веста от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: В ленте играйте в приложении «В лента манию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте лента.ком. 6+.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Ваза!
3: Ваза!
2: Ваза!
4: Ой, что-то вышло из-под контроля.
2: Уазам, дих, курорт, ди народ. Это будильники to go, а по-нашему будильники на вынос под названием шоу «Разбудильники». Напротив меня кей-поп Катеринка Малинка Катя Бодрова.
1: Афрохаусмен, диджей Саймон.
2: Сейчас слово «микс» — тренажер для мозга, который звучит как диджей-микс, который сыграл лабрадудл.
1: Играть с нами будет Анжела из Майкопа. Анжела, привет.
4: Как красиво.
5: Привет.
2: Анжела, вау.
1: Саймона покорило твое имя.
4: И фамилия тоже, кстати. Точнее, и название города.
1: И фамилия. Он ее не знает, он уже ее любит.
4: Да. Ну, а так название города тоже красивое. Как город называется?
1: Майкоп.
4: Майкоп. Вообще, как будто что-то из комикса вообще. Знаешь, Анджелина из Майкоп. И она прилетает как супер-герл, да?
1: Как тебе пикап от Саймона, Анджел?
5: Шикарно. Он просто супер, как всегда.
4: Зиба-зиба, от всего сердца, черного сердца.
1: Он же опытный. Во всех отношениях. У нас, Анжел, впереди игра «Слово микс». Мы тебя будем максимально путать. Будем называть тебе устойчивые выражения, ты их наверняка знаешь. Только буквы там расположили намеренно, в хаотичном порядке. Задача расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от радио DFM. Готова?
5: Давайте.
4: Отлично. Ну, слушай, в оба, а то есть ломанный русский язык и есть сломанный русский язык. И ты уже поняла, что у меня второй вариант. Так, первая фраза. Тушки в ротанус.
1: Тушки в ротанус.
5: Тушки в ротанус?
1: Ты начала это представлять? Не надо.
4: Не надо. Мы тут просто представили буквы.
5: Ну, то есть какие-то подсказки будут?
4: Будет, конечно. А если, когда
1: вот
4: человек...
1: Мы сейчас что, юморим, что делаем? Я тебе сейчас, хочешь, расскажу тебе?
4: Что-то смешное. А?
1: Существительное. Да. Расскажу тебе. Ну, не анекдот, а...
5: Блин, не знаю, не пойму.
1: Ну, тушка, это вот как-нибудь переиначь там.
4: Хорошо, тушка, это шутка. Тушки — это шутки, а в ротанус...
1: Шутки?
4: Так, в какую? Куда?
1: Налево или направо?
4: Да. В какую сторону? Шутки в... Шутки в сторону! Правильно! Молодец! Браво! Все, у нас есть один правильный ответ.
1: Да. Так, идем дальше.
4: Дальше.
5: Конечно.
4: Дальше. Вишелит загмами.
1: Вишелит загмами. В этой игре... Чтобы победить, нужно
5: веселить?
1: Чуть-чуть.
4: Молодец, шевелит. Так, и чем? Чем?
1: Да
4: чем,
1: веселить
4: чем?
1: Она сказала.
4: Шевелит она сказала. Ты слушай его, Катя. Так, шевелит чем?
5: Повторите.
1: Вишелить загмами. Нужно чуть-чуть, ну, когда включи голову.
4: Да.
1: То есть подвигай чем?
4: Да, включай соображайку, да, типа, да? Вот.
1: Пошевелить?
5: Да.
1: Пошевелить.
4: А каким?
5: Мозгами?
1: Да!
4: Мозгами! Я хотел спросить именно, каким органом надо шевелить, да. Правильно.
1: Шевелить?
4: Мозгами, да? Так, у нас второй правильный ответ есть.
1: Ну, давай третий попробуем.
4: Третий, да? Окей. Кательтю в кательтю.
1: Кательтю в кательтю. Вот когда идеально.
5: Это дорожка?
1: Нет. Ну, где там дорожка?
4: Как раз сами раз, ну,
1: вот
4: говорят.
1: Вот когда прям подошло прям идеально,
4: да,
1: что-то.
4: Это язык строителей.
1: Это когда твой безымянный пальчик и обручальное колечко.
4: Да, язык ремонтников. То есть, кателтью в кателтью.
1: Нужно, чтобы попало прям вообще идеально.
4: Да, четко. То есть, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю.
1: Знаешь такое слово «тютелька»?
5: Тютелька в тютельку?
4: Да! Браво! Мы это сделали вместе! Вместе мы команда! Yeah.
1: Ой, ну сразу видно. Анжела из Майкопа покорила сердце Саймона.
4: Еще
1: он сделал все за нее, как истинный мужчина.
4: Не, она же слушательница.
5: Он истинный джентльмен.
4: И мы с ней команды. Теперь я ее земляк.
1: А ты не блондинка, Анжел?
5: Нет, я не блондинка.
1: Mm-hmm. Значит, джентльмены выбирают не только блондинок.
4: Не, по любому, по голосу ты красотка. Да. И ты получаешь...
5: Спасибо, конечно.
1: Ты получаешь фирменный мерч от радио DFM и статус победительницы.
4: Victory! Ну, теперь с тебя горячий приветик. У тебя есть 7 секунд.
5: Я огромно передаю привет Республике Адыгея, Краснодарскому краю, городу Майкоп, отдельности Северо-Восточные сады, своему мужу Артуру, он сегодня на работе в МЧС, моим детям Давиду, Араму и Еве.
2: Ух ты!
1: Вот это ты попал, конечно! Муж в МЧС!
2: Вообще!
1: Повезло, что он на работе.
2: Красота, лепота, молодец вообще!
1: Майкоп, включи тусовку!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему коза и козел – это одно животное, но разного пола? А оса и осел – совершенно разные.
1: Реклама на ДФМ.
3: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
4: Оймал, Вологодорожное шоссе, дом 9D, помещение 29, УГРН 12-43-54-16.
5: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
6: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации на ваш вкус.
7: «Пилигрим Авто», Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
8: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП «Блюдова ЕВ», ИНН 352-527-900-667.
9: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31, офис 414.
13: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова и диджей от другой мамы.
3: Да, Саймон Черный Перец. Акбала умер его куланджа.
2: Впереди рубрика «Мэшапы Саймона», где мы миксуем немиксуемое, например, как вишня и черешня.
3: Ну, обычно мы же не миксуем, мы же присобачиваем.
2: Или присобачиваем.
3: Ну-ка, ты уже позицию сдаешь.
2: Саймон берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни, и получается новый хит.
3: Yeah.
2: Неожиданный.
3: На днях, Катя, говорила в эфире, и родился новый хит. Ласковый май, седая дочь.
2: Договорочка. Кстати, я поняла, про кого это может быть песня, седая дочь.
3: Седая дочь?
2: Это может петь мать, у которой дочь перед ЕГЭ. Вот.
3: А, я думал, сейчас скажешь, мать дракона. Не, ну, кстати, не все матери тебе сразу поняли. ЕГЭ это же вот страшная вот эта история.
2: Да вот эти экзамены, ОГЭ и ЕГЭ. Бедные мамы волнуются за детей.
3: Вот, ой, все, ё-моё, да, так, я понял.
2: Там есть риск потом иметь седую дочь. Как бы.
3: То есть до экзамена волосы блондинки, а после них сиди. Ну что же, седая дочь, да, вот и так хит будет звучать, этот хит будет звучать под убойный трек Timmy Trumpet Freaks. Получится мой мешап Ласковый май versus Timmy Trumpet and Savage. Седая дочь Freaks. Ну, ночь Freaks. Слушаем, а потом обсудим. DJ.

0: Жарко в студии, ladies and gentlemen.
1: Ну ты, диджей Саймон. Да, конечно. Мы привыкли, знаешь, к такому вайбу этой композиции, лиричному. Аж на слезу пробивает. И Канье сделал то же самое. А здесь, оказывается, под песню можно веселиться.
0: Можно
1: джампить.
0: С собой лететь в Анапу, в Ибицу. Или в Геленджик, да, прямо для танцпола.
1: И у бассейна.
0: Да. Ну, правда, я, конечно, слушал, пока исполнял Юры Шатунов, «Седая ночь», да?
1: Uh-huh.
0: Я просто представлял, что если это «Седая дочь», я знаю «Седая
1: дочь». Этого уже не расслышит, Саймон.
0: Вообще не расслышит, это уже вообще реально. Ладно, от всего сердца черного перца, зиба-зиба всем за внимание. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: И точно был трек не «Седая дочь».

0: Вики на Радио DFM.
1: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель «Данет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: А дальше тусовка.
9: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Чик-чик, бум! Спортзал, что? Ди-люди, значит, ди-спортзал, фит, физкульт, приветос, вот так. Батру пожаловать в ПП спортивную часть шоу.
1: Разбудильники.
2: В нашем спортзале ПП фита барышня. Не, фита барышня. Катя Бодрова.
1: И тут еще зожник, диджей Саймон.
2: Барышня, это бариста, что ли? Ну, а так, если выбираешь фитнес-клуб поблизости к пиццерии, ты мастер по пищам боков. А сейчас расширим твои горизонты в рубрике «Форма в норме».
1: Да, ребят, на самом деле не стоит забывать про какие-то элементарные вещи, которые позволяют нам держать себя в тонусе. И в числе таковых это хороший качественный сон.
2: А, ну да, когда лето уже наступило. Да.
1: Если мы не спим, нарушение работы гормонов, регулирующих аппетит, происходит. При дефиците сна снижается выработка лептина. Лептина.
2: Лептина.
1: Да, гормоны, которые подавляют аппетит. И повышается уровень грилина. Гормона голода.
2: Не ругайся. Глирина, вот пришла. Глирина.
1: Повышается кортизол, а его тоже хочется иногда заесть, этот стресс. Нарушается чувствительность к инсулину. Снижается расход энергии, что снижает физическую активность в целом. Ты меньше тратишь калорий. Ну и поведенческие факторы, поздний отход ко сну может привести к более плотному и позднему ужину и увеличение высококалорийной пищи в течение дня в виде жирных перекусов. Вот такое со мной случается. И что я сделала? Нашла классную памятку, которая дает тебе понять, во сколько ты просыпаешься и во сколько лучше тебе ложиться.
2: Кстати, у меня приложение в телефоне, то есть я рамки ставлю четко, когда уже надо ложиться. То есть никаких больше сериалов, никаких больше вечеринок.
1: И тем не менее, если это несложно на самом деле запомнить, если у тебя подъем в 5 утра, мой случай, ложимся в 21.00. Это нереальная история.
2: В идеале, да. А как опыт показывает, 11.30,
1: 12. 6.00, 22 часа. А если в 7 утра просыпаешься, хорошо бы отойти ко сну в 23. Ну и в 8 утра в полночь. Позже ученые, видимо, считают, что ты не просыпаешься.
2: Ну, ты уже бестолочь, да. Если позже, да.
1: И готовимся ко сну примерно за полтора часа до отключки. Отключаем, точнее, снижаем уровень
2: активности. Не смотрим именно на
1: телефон, не залипаем.
2: Потому что там синий спектр, и он же отключает гормоны сна. Он дает сигнал, что день, и ты не можешь уснуть.
1: Да.
2: Напомни, пожалуйста, вот эти ругательные слова, какие были? Глирина.
1: Лептин и глирин.
2: Лептина, глирина.
1: Лептин, грилин.
2: Так, и что там еще?
1: И все.
2: А я думал, может, рэп запчасть, что ли? Ава, глирин, лептин, пум-пум-пум, глирин, лептин, пум. А кто круче?
1: Круче, конечно, лептин, потому что он подавляет аппетит.
2: А глирин восстой,
1: да? А глирин, он, да, наоборот, вызывает чувство голода.
2: А, понял, то есть это как глутаномания, да? Ладно, все, я запомнил. То есть повышаем лептин, в пух и прах, глирин.
1: Да.
2: Окей. Шоу «Разбудилники» на Радио ДФМ включил? Ура! Правильно делаешь!

0: Прогноз на DFM.
1: Уи! Чек, чек, чек, бум! Дамы и господа, тайки, сидерами.

0: Come on, come on.
1: Реклама на Диво. Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: разбудильники на радио DFM. Бум, шакалака! Здорово, дитусовка! Напоминаю, разгоняем плохое настроение быстрее, чем слухи о повышении зарплаты разносятся по офису. Это эндорфин, повышающее шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Чарли Перец.
1: Реально повысит?
0: Не знаю.
1: Окей. Мы за эфиром продолжили тему пикаперства. Саймон рассказал отличный пранк или проверку на меркантильность девушки в одном шоу. Расскажи, пожалуйста, как это было. Это очень смешно.
0: Это в соцсетях уже есть несколько блогеров, которые по этой теме работают. Он подходит к девушке знакомиться. Она такая вся нафуфиренная, аппетитно идет. У девушки можно познакомиться. Он подходит. Она вежливо отшивает его сначала, а потом потихонечку это переходит уже в легкую грубость. Я же сказал, я не хочу познакомиться. А он попытается, а потом понимает, что все, это уже все. И он разворачивается, она идет.
1: Просит прощения у нее, да?
0: Прошу прощения, она идет своей дорогой, и он разворачивается и садится в суперкар. Дорогучая машина, то есть дорогучий
1: кабриолет.
0: Вообще дорогучие тачки.
1: Ее действия.
0: Она думает, я уверен, что она дальше сохранит лицо и дальше пойдет. Она, увидев тачку, разворачивается и идет стучить ему в стекло. Я прошу прощения, я просто был не в настроении. Сегодня такой денек был, и... То есть ни одна, ни вторая, ни третья. Даже если это подстава.
1: Как это откровенно, конечно.
0: Да, это такая страна, это все в Америке происходит. И на уровень меркантильности там тоже зашкаливает. Я, конечно, сижу, вау, this is unbelievable.
1: Да, и мы еще обсуждали вот этих девчонок, которые приходят в дорогие рестораны, берут себе чашечку кофе и сидят.
0: И проводят время в ожидании, да?
1: Да, ты не знал, но у этого есть термин «тарелочница».
0: Excuse me?
1: Тарелочница.
0: А почему это не чашкашница?
1: Вот не знаю, не чашка.
0: Причем тут тарелка вообще?
1: Она надеется, что кто-то накормит ее. Может быть.
0: Но в поддержке девчонок, я хочу сказать. Мужики, а мы что хотели-то? Он же подошел к ней, потому что она отлично выглядела.
1: Да.
0: Она же в себя деньги вложила, это же инвестиция.
1: Вот. Мне нравится ход твоих мыслей.
0: Поэтому с нашей стороны тоже меркантильность тоже есть. Мы же не клюем на всех подряд, понимаешь?
1: Поэтому не надо все в одну...
0: Калитку, да?
1: Да.
0: Это же футбол, там же есть две ворота.
1: Правила жизни Саймона. Не надо все в одну калитку. Записывайте. Эту мудрость вам больше никто не выдаст. Только шоу «Разбудильники». Не знаю, в отношениях ты или только ищешь кого-то, желаем тебе найти вторую половину, если так. А пока можно заказать пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
0: А мы-то едим из одной тарелки, потому что мы же одна большая
1: семья. Ты тарелочница?
0: Это слово меня реально удивляет. Почему тут тарелка?
1: Да, странно.
0: Вот. Ну что ж, а если находишься у нас в мессенджере, загляни и пиши, заказывай пробушку и поздравления с днем рождения. А так, ladies, я вас поддерживаю. Действуйте, вы молодцы, молодцы. А скоро вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа. Ну что, спорт продолжался за эфиром. То есть, если девчонка приходит в бар...
1: Просто попить чашечку кофе и познакомиться. Это не тарелочница, оказывается.
2: Она чашканица.
1: Она, назовем ее так. А вот девушка, которая приходит на свидание для того, чтобы чисто поесть, она тарелочница.
2: Тарелочница.
1: При всем моем уважении, уважаемая тарелочница, простите, что я неправильно дала определение вам.
2: То есть это бывает такой профессиональный, да, тарелочница, да?
1: Да, я думаю, там несколько уровней.
2: Ну а почему тут слово только женского рода? Там мужик,
1: который... Тарелочник? О, они наверняка существуют.
2: Конечно, существуют. По свадьбам гуляют. Блин, у нас в Африке даже есть такие профессионалы. Вообще, то есть приходит нас свадьбу похавать, а потом спрашивают, а вы кто?
1: Вы с какой страны, да?
2: То есть он просто, он тост лучше всех скажет. А ты потом, ты думаешь...
1: Зная эту невесту?
2: Да. И потом все смотрят, это вообще кто?
1: Да.
2: Никто его не знает, у него лучше тост, потому что он эксперт.
1: У нас с детства, у меня мама, знаешь, если мы на день рождения кому-то идем, а я не хочу, например, к взрослым людям, она, да иди просто покушай вкусно, и уйдешь, идем.
2: Ребят, у нас один общий прекрасный мир, и я считаю, что еда должен быть обеспечена всем.
1: Всем хлеба, соли и зрелищ.
2: Так что, да, так что, ребят, не судите строго, да.
1: Пора реализовывать пробушку. Заявки мы принимали в группе ВКонтакте под последним постом. Видим. Скоро озвучим.
2: Так, что у нас в мессенджере? Кто написал? Кто уже отметился? Это, конечно же, Алексей. Разбудите мою жену Татьяну из города Омск, чтобы у нее было весь день хорошее настроение, и она меня завтра отпустила смотреть футбол. Завтра старт чемпионата мира по футболу.
1: Точно, завтра старт. А почему бы, вопросики, с женой это не сделать, мне интересно. Мы тоже любим смотреть футбол.
2: Ну, просто я иногда в моем опыте...
1: Отпустила.
2: То есть, 15 минут посмотрела, погоди, они так все время будут гонять мяч. Вот начинается такие вопросы.
1: На самом деле, да, потом я сижу на маркетплейсе.
2: Да. А почему это стоит только руками трогает, остальные не могут? Что за игра?
1: Давай будить.
2: Так, поехали. 1 and 2 and 3 to the 4. Дружище, я тебя поддерживаю.

0: Берите девушек и жен с собой. Всем привет, разбудите, пожалуйста, город Белгород и всех швей. Меня зовут Оля. Привет моим самым лучшим коллегам Наташе, Лене и Тане. Девчонки вот шьют что-то. Хочется верить, платья.
1: Прикольно, швейники, вау. Красиво звучит. Ну что ж, к шмоткам, включите тусовку.

0: что ж, надеюсь, все швейницы уже довольны.
1: Швеи.
2: Швейница.
0: О май гад. Это швеи? Вот швеи называется?
1: Я оскорбила тарелочниц. Ты зачем-то швейниц придумал.
0: Все, лежу на колени и извиняюсь. Стою на колени и извиняюсь. Так, швеи, окей. Дальше пишет Алена у нас в мессенджере. Пробушка нужна мне очень. Всю ночь разговаривала с подругой из-за Сашай. А сегодня идти на работу. А время
1: разговоры с подругой такие.
0: Да, со Сашай там большая разница во времени.
1: Сильно большая. Угу. Доброе утро, разбудите Али из Кемерово. От Лики, просьба.
0: О, Кемерово и Алена, вот сезонная, включите тусовку.

0: Все, мы скоро играем.
1: Играем в наушники челлендж, и для этого нам нужна ваша помощь. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе. Оставляйте любые рандомные слова. Именно их я буду объяснять Саймону артикуляционно. Он не будет меня слышать, будет только видеть рот, губы и желание ему помочь.
0: И брови.
1: Оставляйте, на чем слове прозвучит гонка, на игру у нас минута, тот сберет фирменный мерч от Radio DFM.
0: Скоро пошумим, так что каждый пусть пришлет по 20 слов. Это увеличивает шанс получить мега-крутой мерч от Radio DFM. От всего сердца черного перца зиба-зиба вам за внимание, за то, что вы с нами. Это шоу «Разбудильники». Включи.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О.банк.
11: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
12: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
14: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
15: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Ра-та-та-та, ра-та-та-та, летний привет, ди народ. Ты попал в эпицентр шума, а точнее в Powerbank Show. Разбудильники. В студии чемпион мира по синхронному шевелению губами Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас наушники челлендж игра, где Катя может сказать банан, а я по ее губам прочитаю баран.
3: Бывало и такое. Спасибо всем, кто отправил слова, абсолютно рандомные. Напомню, группу ВКонтакте под последним постом здесь вижу, в наших мессенджерах вижу, в личке в том числе. Вот эти слова и будем объяснять Саймону, только он предварительно наденет наушники, не будет меня слышать по-честному, и будет пытаться отгадать эти слова только по движению моих губ. На чем слове, а игра у нас продлится всего минуту, прозвучит гонг, кто-то победил, тому мы отправим фирменный мерч от радио DFM.
2: Ну что ж, включаю ушки, готовлюсь. Какую функцию включи сейчас?
3: Активного Катя подавления.
2: О, молодец.
3: Нано-наушники у Саймона. Все, кажется, он уже слушает любимое музло. Можем начинать.
2: Галя.
3: Пуфик.
2: Да.
3: Умничка. Светофор. Светофор.
2: Тут сложнее как?
3: Светофор.
2: Симферополь.
3: Светофор.
2: Извиках.
3: Све.
2: Ве.
3: То.
2: Шо.
3: Фо.
2: Вешалка. Ве. Все, следующее слово.
3: Девушка.
2: Семуха.
3: Девушка.
2: Девушка.
3: Девушка.
2: Девушка. Да.
3: Клавиатура.
2: Девушка.
3: Клавиатура.
2: Кла.
3: Кла. К. Кла. Клавиатура.
2: Еще раз.
3: Клавиатура.
2: Зверуга, зверуга.
3: Клави.
2: Беруха, берушки. Следующее слово.
3: Кот.
2: Оспа.
3: Кот.
2: Омск.
3: Кот.
2: Орк.
3: Кот.
2: Орр. Следующее слово.
3: Попугай.
2: Попугай.
3: Да.
2: Попугай.
3: Попал.
2: Так.
3: Ну давай. А, ну все.
2: А, все. Ну, сегодня неплохо же, да?
4: Вообще неплохо.
2: Вообще.
3: Нормально справлялись.
2: Фу, ну я-то вспотел реально, как вообще матрос.
3: А что ты отгадал? Попугай в конце было. Молодец. Что там? Сразу ты отгадал пуфик.
2: Да, потому что мне не пуфик.
3: Девушка. Это было мимо. Девушка.
2: Не, я угадал девушку.
3: Девушку угадал?
2: Да, следующее слово после девушки.
3: Клавиатура, вот.
2: Ёшкина мама. Там была клавиатура? Ёшкина мама. What?
3: Суперактивно вел себя в нашей игре. Оставил максимальное количество слов в группе ВКонтакте Аяз Ахмадулин. Аяз, мы тебя поздравляем с тем, что твое слово было последним.
2: Красавчик.
3: В нашей игре, а значит, ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от радио DFM.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Катя – это Екатерина, а батя – не Е... Ой.
3: Реклама на ДФМ.
4: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
12: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова и диджей от другой мамы.
3: Диджей от другой мамы и Саймон Черный Перец.
2: Оговорочка теперь не дает мне покоя.
3: Теперь это была оговорка, теперь у тебя уже на постоянку, да?
2: Да. Рубрика «Микстура Саймона» впереди. Здесь Саймон презентует нам свои сеты, иногда посвященные отдельным артистам, иногда отдельным событиям. И чему же посвятил микс сегодня?
3: О, сегодня в моей микстуре бенефис мирового диджея из Бразилии. Алок Акар Перес Петрило. Это мое полное имя.
2: Прего. Он итальянец?
3: Нет, он бразилец, они на португальском.
2: Прости.
3: Но Прего это уже итальянский, да. А так Петрило. Вот, здесь что, скажи Петрило.
2: Петрило.
3: Вот, все знаешь. Так, все остальные, конечно, его знают, как просто Алок. Он родился в настолько диджейской семье, что, кажется, вместо колыбельных там им ставили хаус-сет. Папа диджей Сварам, мама диджей Энканта, брат-близнец диджей Баскар. Прикинь?
2: С ума зайти, то есть целое поколение диджеев.
3: Да.
2: Мы уже живем в то время, когда есть династии диджеев.
3: Да?
2: Блин, удивительно.
3: Лучше не скажешь. То есть там кормили не манной кашей в детстве, а диджейскими блинами, видишь? Так что...
2: Бедные соседи.
3: Причем с виниловой начинкой. Так, ну что ж, ди народ, включи тусовку этот раз под мою микстуру из хитов «Алок». Имя, которое переводится как «Свет». Что ты хотел сказать?
2: Да можно я просто вкину, мне показалось это любопытным.
3: Да?
2: Обычно люди, где какие-то династии, говорят, нет, ты будешь врачом. Он, нет, я хочу быть диджеем.
3: Да.
2: А здесь наоборот, ты будешь диджеем. Я хочу быть инженером. Нет, иди крути вертушки.
3: А тут даже был...
2: Твой дед был диджеем.
3: Мама диджей. У даже брат-близнец диджей.
2: У него не было выбора.
3: Шанса не было. Видишь, сейчас он уже крутой, вот миллионер. Вот, улыбается по пути...
2: Миллионер. Рич.
3: Да, по пути в банк. Ну что ж, слушаем. Диджей Алок Акар Перес Петрило.
0: Диджей Саймон.

0: Слушай разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу Ашан «Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: потому и не кусают.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Чекапс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и опытный человек, диджей Саймон, который в рубрике «Сайхакинг» даст нам полезные советы, которые помогут сделать жизнь сильно проще.
2: И с недавних пор диджей от другой мамы, да?
1: Не сильно от другой мамы, а диджей.
2: Окей, ну что ж, сегодня в «Сайхакинге» три совета, как заставить духи держаться дольше, чем зарплата. Но сначала давайте вспомним, да, то есть самые популярные части анатомии человека для нанесения благоухания.
1: А можно я начну?
2: Давай.
1: Значит, запястье.
2: Окей, да, запястье можно, конечно.
1: За ушком.
2: За ушами, да.
1: С замочкой.
2: Да.
1: А где ключицы, вот эта вот ямочка наша.
2: В зоне декольте. Да.
1: И что еще есть? Все, наверное.
2: Ну, задную часть шеи под волосами.
1: О, даже не слышала об этом.
2: То есть такой на одежду. Даже есть.
1: А, ну одежда,
2: вот.
1: Да. А, еще, знаешь, как мне нравится делать? Пшикнуть в воздух и пробежаться.
2: И войти, да. Входить в облако, да?
1: Входить в это облако.
2: В облако духаня.
1: Там просто не сильный аромат тогда от тебя будет, но шлейф такой приятный.
2: Но если аромат очень сильный, как раз именно в облако надо войти или за шею, да, за волосами, чтобы шлейф. Да? А и на чистое тело. Да? Вот это,
1: было бы странно.
2: На тело, да, то есть наносить.
1: Заглушить запах пота духами.
2: Ну так раньше, как бы, ну, этот средневековье, они так же пользовались.
1: Не хотела бы я там оказаться только из-за запаха.
2: Вообще мало мылось, вообще, и думали, духи все закроют. Ну что ж, теперь три совета, чтобы твои духи держались дольше, чем обещание начать новую жизнь с понедельника. Тем более, ну, немало денег они стоят. И почему так, ну, всего лишь полчаса и уже не чувствуешь. Ну что ж, наноси духи на теплые точки тела, шею, запястье и область за ушами. Тепло кожи помогает аромату раскрываться еще дольше. Второй совет. Перед нанесением духов используй крем или лосьон без запаха. Главное, без запаха.
1: Чтобы они не перебивали друг друга.
2: Да, потому что на сухой коже аромат исчезает быстрее, чем зарплата после маркетплейсов. Да. Если, допустим, на сухой коже, да, наносишь духи, а если сравнить с вариантом, если наносишь
1: увлажненную?
2: Да, с кремом. То есть на крем держит запах дольше.
1: Интересно, запомнили.
2: И третий, и напоследок, последний совет на сегодняшний день. Не три запястья друг от друга, как я раньше делал.
1: Так это ж классика, нет?
2: Вот как раз. Вот когда ты это делаешь, ты буквально избиваешь верхние ноты аромата. А, да, то есть просто пщикать и...
1: И не трогать.
2: И пусть как бы этот аромат спокойно видит на работу.
1: Правильно я понимаю, что если мы будем соблюдать эти три лайфхака или сайхака, то мы будем душнилами. Но душиться...
2: Браво, Катя!
1: Скажи?
2: На этой душниловой ноте мы уходим. Лучше уже не скажешь сегодня. Разбудил

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Yeah. Microphone check. 1, 2, 1, 2. Чик-чик-бум.
2: Рэп-прогноз.

0: будильники. Come on, come on.
1: Реклама на
2: Диффа. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
3: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим и поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58 13 21.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы послушали о пользе пуха, дали совет, как стать душнилой, и узнали, как научить искусственный интеллект извиняться.
2: Да, просто напиши слово «бестолочь».
1: И посмотришь, что будет.
2: Вообще, там, господин, прости. В следующий раз лучше буду работать.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. Сегодня я не выспалочь, как говорит Саймон. И слово, как говорит Саймон, стал говорить. Я диджей от другой мамы.
2: Много лет был брат от другой мамы, теперь диджей от другой мамы.
1: Переквалифицировался.
2: Да, мы же растем, мы же молодой шоу. Ну что же, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, с каких-то пор уже диджей от другой мамы. Динарод, и мы уже на финишной прямой, получается, да, Кать?
1: Mm-hmm.
2: Это же короткая летняя рабочая неделя, и получается сегодня лже-четверг. Еще один рабочий день, а можно уже снова нюхать шашлиндос соседей даже на законных основаниях. Ну что ж, в соцсетях я диджей MC Саймон, я диджей от другой мамы. Муа! Люблю, не могу! До завтра!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

Frank Russell на радио ZFM прямо сейчас и трек под названием Right. Ох уж эти намеки. То ли ребята реально любят прокатиться с ветерком, то ли с помощью своих треков и текстов всячески как-то пытаются увеличить армию поклонников. Ну, одно из двух, а может сразу два варианта, понимаете? С вами уже я, Тимур Белов. Привет-привет. Хорошего продолжения еще одного летнего дня. Проведем давайте его вместе, проведем его под самые лучшие треки, которые однозначно создадут правильный настрой, в этом можете не сомневаться. Добавит буквально через пару мгновений красивых локаций Тиеста, Брена Грейс, Beautiful Places, еще трек, после которого точно захочется сделать громче Кайза и Боб Синклер. Впереди, Can't Wait, дождитесь. Реклама.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, Дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали.
6: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОКР-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.

0: Я согласен полностью, когда слушаешь радио DFM на работе, и желание как-то, знаете, как можно быстрее выполнить все поставленные задачи, оно возникает гораздо чаще и само собой. Ну а вот если, дорогие друзья, в вашем коллективе есть такие коллеги, которые регулярно всем рабочим чате желают доброго утра, всего хорошего, психологи говорят, что это все-таки сигнальчик, якобы человек, который каждое утро здоровается в чате и всем желает продуктивности, удачи и т.д. и т.п., такой человек попадает в группу повышенного риска выгорания. Вот такие вот дела. Так, мне кажется, это и так ясно. Когда вот у тебя все-таки все норм, утром обычно ты еле-еле просыпаешься, идешь умываться, приводить себя в порядок, и написать что-то в рабочем чате — это последнее, что может у тебя возникнуть вообще в голове и в твоих мыслях. Так что делаем выводы. Утро добрым все-таки бывает, но если это все через натянутую улыбочку и в рабочем чате, это сигнальчик. И еще какой.
1: Реклама на DFM. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. Белый лотос, набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: участника этой самой игрушки. Звоните 8495-956-1012. Если у вас огромное желание загадать, кем работаете, чтобы все остальные попытались угадать, тогда эта игрушка точно для вас. Еще раз номер 8495-956-1012. Набирайте прямо сейчас. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что если в домашний чат написать объявление, услуга? Раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльники.
3: Хороший бизнес.
2: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все. Все просто напишут да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
1: С естественным интеллектом.
2: 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
3: Спасибо.
2: Только что.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.
7: Потому

0: Свидание. Именно в этот момент начинается эта игрушка здесь на Радио ФМ, и ваша задача угадать, с кем работает участник этой самой игры, которому я буду задавать наводящие вопросы. Как только эти вопросы закончатся, успейте отправить свой вариант в МАКС. Номер запоминайте: +7 965 115 51 15, 965 115 5115. В течение 5 секунд нужно это сделать. Рассматривайте сообщения, которые отправлены только в этот промежуток. Ну, собственно, давайте знакомиться с участником. Это Иван Бис, Алтайский край, на связи. Ваня, привет, доброго дня желаю тебе. Здравствуй.
1: Привет. ДФМ, привет.
0: Ох, люди, привет. Какой ты бодрый. Середина рабочей недели, среда, маленькая пятница. И такая бодрость, такой позитив. Вань, видимо, хорошая у тебя работа. Но сейчас постараемся угадать, собственно, что это за работа. Вань, у меня вопросы. Скажи мне, пожалуйста, тебе приходится много разговаривать на работе?
1: Да, приходится.
0: А ты обычно с кем больше всего общаешься? С коллегами или клиентами?
1: С клиентами.
0: С клиентами. Ты в работе используешь какое-то специальное оборудование, которое тебе помогает?
1: Да.
0: Это оборудование большое, маленькое?
1: Нет, маленькое.
0: Малюсенькое. Малюсенькое оборудование.
1: Ну, не совсем. Чуть больше телефона.
0: Хорошо. А с чем больше приходится работать? С цифрами, расчетами или другой информацией?
1: Цифрами, расчетами.
0: А как часто когда посчитал все там, замерил, как ты часто передвигаешься, если приходится вообще передвигаться, или сидишь на месте?
1: Приходится передвигаться.
0: Приходится. От погодных условий зависит твоя работа?
1: Нет, никак не зависит.
0: Никак, значит, ты в помещении работаешь. А вот твои коллеги, такие же профессионалы, как ты, могут работать, например, на улице?
1: Да, могут. И снег, и дождь, и ветер.
0: Ну, что-то как-то все запутано. Хорошо, время закончилось. Ваше сообщение, ваше предположение, кем работает у нас Иван Бийск, Алтайский край. Номер в МАКС пишите: 965-115-51-15. Виктория пишет: банкиром он работает. Банкиры. А банкиры могут и на улице? А, хотя, может быть, какие-то заявки, понимаешь, выезжают там банковские карты. Это что ж сотрудники банка? Так, механик, инженер, стоматолог, страховщик, машинист поезда, сантехник, сборщик мебели. Такие варианты прилетели за 5 секунд. А почему ты молчишь, Иван? Неужели мы не угадали еще?
1: Нет, не угадали.
0: И даже машинист поезда, и даже сантехник, и сборщик мебели нет?
1: Нет.
0: Никуда. Да, жалко. Не угадали. Как бы все остальные слушатели не пытались все-таки догадаться, кем ты работаешь, у нас этого сделать не получилось, и у меня в том числе. Вот есть еще такое предположение: ювелир. У меня еще вот такая вот надежда. Может,
1: нет,
0: ювелир?
1: Нет.
0: Вань, да что ж такое на все вопросы? Нет. Признавайся, кем ты работаешь, кем ты трудишься?
1: Работаю электриком.
0: Электрик. Вот оно что.
1: Здание, цеха.
0: А какие расчеты, какие цифры, я не могу понять, электрику тебе нужны? Что ты там рассчитываешь?
1: Рассчитываю потребляемую мощность, сечение провода, чтобы эту мощность выдержать.
0: И я так понимаю, ты из тех электриков, кто работает в помещении, но тоже все время передвигается?
1: Да.
0: Но твоим коллегам, которые работают на улице, повезло немного меньше.
1: Да, они кто ленивый, кто в дождь, кто в снег.
0: Судя по твоим ответам, ты отвечал честно, и поэтому эта победа действительно достойна. Никто не угадал, кем ты работаешь, хотя электрик, ну казалось бы, мы ж могли справиться, но у нас не получилось. Победу одержал Иван Бийск, Алтайский край. Ваня, мои поздравления, и фирменный мерч от Радио ДФМ достается именно тебе. Молодец.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Легкого тебе, такого же позитивного рабочего дня. Счастливо, пока.
1: Спасибо, и вам тоже спасибо.
2: Реклама на ДФМ. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ, Вологде, 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

ваших динамиках только что. Ну и пока вот кто-то работает, мы тут с вами успеваем совмещать приятно с полезным. Кто-то даже принимает участие в вопросах. И вот один из таких недавно провели. И знаете, что выяснили? Выяснили, какие финансовые привычки бесят людей, особенно в их партнерах. Лидером антирейтинга стала мелочность в расчетах. Делить каждый чек до копейки бесит такое поведение 35% опрошенных. Также в списке чрезмерная экономия на мелочах. Ну, я знаю, там вроде кофе, сокрытие доходов и все такое. И вот у меня в связи с этим тоже появился вопрос. А какие финансовые привычки вашего партнера вас тоже как-то раздражают, бесят? Может быть, когда считают каждую копейку или наоборот, тратят направо-налево и ничего не экономят? Пишите в Макси 965-115-5-115. Я жду.

0: Goes Around, Comes Around. Прямо сейчас здесь на Radio DFM. Я напомню, какой у меня вопрос был для вас. Финансовые привычки вашего партнера, которые вас раздражают. Может быть, считает каждую копейку или, наоборот, тратит направо и налево. Все принимается в нашем Максе 965-115-5-115. Принимаются сообщения именно там, в том числе короткие голосовые. Давайте все-таки посмотрим, что вы написали. Любимый человек покупает по 10 одинаковых футболок. У нас уже дома целый склад, и это иногда подбешивает. Алина жалуется на своего молодого человека. Алина, ну зато стирает меньше, понимаешь? Пока 10 там испачкаются, ну... Логика. Купил кучу инструментов за 50 тысяч, а починил только одну табуретку от Ирины. Зато как? Как починил, Ирочка? Почему ты на это не обращаешь внимания? Привет, ДФМ. У любимой есть ужасная привычка. Она оформляет подписки на мою карту, а потом забывает. О, как это знакомо. А в месяц минус 2-3 тысячи. О, много. А она половина из этих подписок даже не пользуется. И вот еще одно сообщение. Самое раздражающее, это когда он не понимает намеков на то, что надо мне дать денег от Юли. Юль, тогда лучше прям текстом. Может быть, даже сообщением. Вполне возможно, поможет.
1: Реклама на Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

еще лето наступить, а она уже переживает, что скоро закончится. Лана Дель Рей на Radio FM Summertime Sadness. Очень красивая история. А кого хотите послушать вы больше всего? Есть какие-то определенные желания? Если есть, тогда сейчас будем определяться.

честно ответьте, что вы хотите послушать, какой трек, какого исполнителя именно сегодня, в эту среду, 10 июня. Пишите в Макс 965-115-5-115. Все ваши заявки принимаются, одна будет исполнена.

Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Рандом.
1: Именно в этой рубрике ваши музыкальные желания исполняются. Стоит лишь только отправить его на номер 965-115-5-115 в Макси. Ну и вполне возможно, буквально через несколько секунд рандомайзер остановится именно на вашем предложении. Ну а пока что я вижу перед собой огромное количество ваших сообщений. Вот, например, от Дмитрия из Барнаула. Он пишет следующее. Тимур, добрый день. На улице у нас плюс 32. И чтобы немного хоть как-то охладиться, хотелось бы услышать песню Imagine Dragons Radioactive. Я так понимаю, именно этот трек способен охладить Дмитрия из Барнаула. Хорошо, будем иметь в виду. Другие музыкальные заявки. Джиган, Я и ты, Леонид Руденко, Дачи, Акчент, Too Late to Cry, так называется трек. Максим, его, знаете, потянуло прямо на прослушивание Милен Фармер, я так понимаю, но не указал название трека. Катя пишет, Under, так называется трек, Алекс Хёбдерн, такое музыкальное желание. Но что выберет рандомайзер, буквально через несколько секунд узнаем. Раз, два, три... Процесс остановлен. Роман Морозов написал нам буквально несколько минут назад. Леонид Руденко, Дача. Все, отправил только музыкальную просьбу. Настолько быстро хотел отправить. Ни здрасте, ни до свидания. Но главное сделал, понимаете? Отправил. Музыкальная заявка найдена. Давайте слушать одну из последних работ Леонида Руденко. Дача.
2: Ой, лето продолжается хорошо.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: 10 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 23, плюс 25. Ночью плюс 15. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Димон Такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
4: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: что не может не радовать, так это короткая рабочая неделя, которая продолжается у нас в том числе, и уже завтра. Я хотел сказать прямо сейчас, что завтра пятница, но потом я понял, что четверг, а в любом случае он будет как пятница. Потом будем радоваться этому событию. Ну, это уже завтра, да, будем завершать все рабочие дела, настраиваться на выходные. Вот когда думаешь об этом, что впереди у нас три выходных, как-то, знаете, настроение сразу улучшается. Ну, а вот для тех, кто был бы не проще устроить вводные процедуры в ближайшие минуты, скоро вам готовы будет в этом деле помочь в водных процедурах, я имею в виду BTS. Ребята именно оттуда, из Южной Кореи. Swim на радио DFM. Слушаем.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
2: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Вот

0: Они поработали вместе и еще раз доказали, что их дуэт, собственно, способен на многое. Ну, в этом мы убедились и не раз, благодаря их совместным трекам. Но у нас есть, вот знаете, дуэт гораздо интереснее. Тем более, в их компании мы привыкли просыпаться по утрам. Это шоу «Разбудильники», разумеется, вместе с Саймоном и Катей все это происходит. Сегодня эти ребята уже успели разбудить всю страну. У них получилось это превосходно. И завтра, между прочим, Саймон и Катя сделают то же самое. Я уверен, вы останетесь довольны. С 7 до 10. Только здесь, на Радио ДФМ. «Разбудильники». Будильники, включайте и просыпайтесь.
1: Реклама на Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Названием квиз, поэтому звоните 8495-956-1012. Линия пока еще свободна, но это пока. Успейте прямо сейчас набрать эти цифры и стать номером один, чтобы принять участие в квизе. Желаю вам удачи. Набирайте. Надеюсь, именно вам повезет сегодня.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец!
3: Пиндел!
2: Перец!
3: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: С «Уайлдберрис» покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на label.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
10: Зачисляй, храни, трать.
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
14: Акведы.
15: Выбраны.
16: Документы для регистрации ИП.
15: Готовы.
17: Фантастика.
18: Счет, бухгалтерия.
19: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: А теперь тусовка
13: on DFM.
1: Потому

0: Александр, будучи повар, присоединяется к моей компании. Александр, привет, доброго дня.
1: Здравствуйте.
0: Саш, ну, я думаю, если мы уже узнали, кто ты будешь у нас по профессии буквально через некоторое время, там, я не знаю, может месяц, может год, но скажи, пожалуйста, какое твое самое любимое блюдо? Что ты любишь готовить? Чем заниматься на кухне?
1: Мне нравится пиццу готовить.
0: Ага. А пиццу поедать тоже любишь?
1: Ну, это, конечно.
0: Ага.
1: Ну, кто не любит пиццу?
0: Однозначно наш человек. Александр, ну сейчас не о пицце пойдет речь. У нас квиз. На протяжении одной минуты я тебе буду задавать разные вопросы, ты на них будешь отвечать. Ну и, соответственно, может быть, даже и про пиццу какой-нибудь вопросик тоже попадется. Все может быть. Саш, тебе главное набрать больше 3 правильных ответов. Потому что у Романа и Вячеслава, которые принимали участие в нашем квизе, пока результат только такой. 3 правильных ответа. Надеюсь, у тебя будет гораздо больше. Ты готов?
1: Да.
0: Ну, в таком случае мы начинаем. Твоя минута стартует прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. 10 июня, Всемирный день мороженого. Как называется мороженое между 2 бисквитами, вафлями или печеньем?
1: Пас.
0: Сэндвич или брикет? Какая страна является родиной мороженого, Бразилия или Китай?
1: Бразилия.
0: Нет, на самом деле Китай. День рождения отмечает киностудия «Союз мультфильм». В каком мультике кот Матроскин и пес Шарик живут с мальчиком в деревне?
1: Простоквашино.
0: Простоквашино – это правильный ответ. А теперь послушай фрагмент известной песни из мультика и продолжи, пожалуйста, строчку. Внимание сюда.
2: Я на солнышке лежу.
1: Так, я на солнышке лежу. Я на солнышке сижу.
0: Я на солнышко гляжу, на самом деле. 118 лет назад была основана столица Австралии. А что это за город? Какое у него название?
1: Плохо географию
0: понял. Правильный вариант ответа — Канберра. День рождения у певицы Максим. Кто она по знаку зодиака, если родилась сегодня, 10 июня?
1: Без понятия.
0: Близнецы. Как-то плохо у нас сегодня с правильными ответами.
1: Ну, и... Как получилось?
0: Ну, как получилось, так получилось, но мне кажется, вот эта вот пицца в самом начале, которая у нас в сознании как-то жих появилась, воображение, и все мы думали о пицце. Я признаюсь честно, когда я озвучил тебе вопросы, я тоже думал о пицце почему-то, о маргарите, ну или 4 сыра. Очень захотелось мне. Прям разыгрался аппетит. Александр, почитаем количество правильных ответов. Сэндвич не принимается, Китай тоже мимо, Простоквашино, ну, это был первый правильный вариант ответа, на солнышке лежу тоже мимо, Канберра тоже мимо, близнецы не туда. Один правильный ответ. Это получается, что Вячеслав и Роман у нас по-прежнему находятся впереди, и завтра, я так понимаю, кто-то появится обязательно, кто захочет их опередить. Ну, завтра, собственно, в четверг мы подведем итоги и выберем самого лучшего участника квиза. Александр, ну а на этом этапе я тебе хочу сказать огромное спасибо за участие. Спасибо. Приготовь себе вкусную пиццу. Ты это заслужил после такого квиза. Ну и, разумеется, заслужил подарок. Фирменный мерч Радио ДФМ достается тебе.
3: Поздравляю.
0: Ну и давай как можно громче, Саш. Как можно громче, как ты умеешь. На всю страну, на свой родной город. Слово «квиз» и как можно позитивнее на счет 3. 1, 2, 3, поехали.
1: Квиз!

0: и работа под названием «Проще» на Радио Дефон. Но давайте будем проще, проще относиться не только к себе, но и ко всем окружающим, и к работе в том числе. Если даже что-то не успеваете, в запасе еще завтра, четверг, можно будет закончить все дела и потом уже начать отдыхать и встречать эти продолжительные выходные. Я, Тимур Белов, обязательно вернусь завтра, ну а далее встречайте уже Артема Скорбогатова. Он появится здесь уже в следующем часе. Дождитесь обязательно, это будет очень интересно.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Некоторым артистам для этого не приходится напрягать даже собственный мизинец, потому что все житейские невзгоды позади, и время подниматься на Олимп. Канадский певец Уикенд возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Во многом благодаря своему мировому туру за прошлый год он заработал около 300 миллионов долларов. В рублях это примерно 21,5 миллиард. Я вас категорически приветствую. Здесь уже Артем Скоробогатый, и я желаю всем отличного рабочего дня и хорошей зарплаты. Ну а еще я желаю вам удачи, так как на очереди игра Fake News. Как только услышите мой призыв, тут же дозванивайтесь в студию. Ведь фирменный мерч от радио DFM сам себя не выиграет. А пока коротенькая, но все-таки.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: Потому

0: что же, с нами на связи Ирина, которая так же, как и вы, охотилась за фирменным мерчем от Радио DFM, но оказалась проворнее. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, так и хочется у меня спросить, фейк или не фейк? И сейчас вы дадите свои ответы. У меня для вас уже готовые три новостных заголовка, которые, собственно, я подряд для вас озвучу. Ну и для вас тоже, дорогие друзья, давайте там не скучайте, пока мы тут с Ириной будем развлекаться. Ну а вы, Ирина, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч.
1: Хорошо, хорошо, попробуем.
0: В Канаде женщина разрешила своей 9-летней дочери сделать татуировки.
1: Ну, пусть это правда.
0: Действительно, что-то такого. Взяла, да и это пошла там ручками себя изрисовала, да?
1: Да, такую новость.
0: Письменными. Окей, принимается. В России в знак протеста против Apple стартовала акция «Назови сына Максом».
1: Я думаю, что нет.
0: Ну и в Москве состоялась свадьба без жениха.
1: Да,
0: да. Мужчина не смог просто приехать на торжество из-за работы, но участвовал в нем дистанционно по телефону. Это победа, Ирина. Я вас поздравляю. Вы большой молодец. Вы не подвели меня нисколечко. Знаете почему? Потому что везде и во всем оказались правы. Я вас поздравляю. Вы получаете наш фирменный мерч и возможность передать свои приветы.
1: Ну, передаю своим коллегам, вот в Одинцовой мы работаем все, пусть будет у них прекрасное настроение, впереди праздники, длинные выходные.
0: Обязательно, это точно. Кстати говоря, завтра же заключительный рабочий день у нас получается.
1: Да.
0: Так-то. Висите на линии, скоро к вам вернусь, а к вам чуть-чуть попозже, потому что хочется рассказать о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.
2: Реклама на Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
6: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: В постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте vampirate.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Потому

0: Что же, прямо сейчас предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1793 году в Париже открылся первый в мире публичный зоопарк, питомцами которого поначалу были только особи королевского зверинца. В 1911 в Амстердаме заработал дом-музей великого художника Рембрандта, в котором гений прожил 20 лет и создал многие шедевры, включая «Ночной дозор». А в 1935 в Америке основали общество анонимных алкоголиков. И примерно тогда же народными стали такие вот разговоры.
1: Пить или не пить? Вот в чем вопрос.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
8: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
9: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
10: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Then you promise. Was losing control. Crazy night. Intense.

0: только что на радио DFM. Ну а кто находится в бесконечной погоне за чем-то новеньким и хайповеньким, то эта новость определенно для вас. Яндекс тут выкатил наушники Drop с нейросетью и новой фишкой, благодаря которой можно общаться с Алисой AI прямо на ходу, не доставая смартфон из кармана, а также голосом сохранять все свои идеи, задачи и планы.
1: А что? Звучит хайпово.
0: Так, а я про что? Совсем скоро вам предстоит отгадать концовочку новости и побороться за наш фирменный мерч. Осталось лишь не проморгать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Всем бодрого доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого экватора рабочей недели. Много не работайте. И мало тоже.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
4: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
4: On DFM.
2: DFM.

0: праздника, а пока с нами на связи настоящая Любовь. Любовь, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Хотите, значит, фирменный мерч от радио DFM?
1: Очень хочу.
0: А отгадайте, что было дальше?
1: Постараюсь.
0: Давайте проверим вашу интуицию. У нас для вас уже готова самая нереальная реальная новость. Соответственно, я озвучиваю ее начало. Следом предлагаю три варианта развития событий. Выбирайте правильный. Обновленный фирменный мерч от радио DFM достается именно вам и никому другому. А если ничего не получается, такое тоже бывает. Заранее, пожалуйста, подумайте о том, кому и какие приветы вы передадите. Любовь, в одном японском городе закрыли больше 90 школ из-за... Многоточие. А вот теперь вопрос. Чего было дальше? Каникул? Непогоды? Или животного?
1: Ух. Не знаю. Может, животные?
0: Животные? Саблезубый тигр?
1: Возможно, и тигр.
0: А еще предположения будут?
1: Нет.
0: Каникул, значит, вас не устраивает, непогода вас не устраивает. За животное вы зацепились, да?
1: Да.
0: Больше 90 школ закрыли в одном японском городе из-за, Любовь, появления гималайского медведя, который ранее там никогда не встречался.
2: Батюшки мои!
0: Это победа. Поздравляю вас, Любовь!
1: Спасибо.
0: Ура! Да, вот такая животинка там мимо, значит, пробегала под названием «Гималайский мишка». А, Любовь, забирайте наш фирменный мерч и передавайте ваши фирменные приветы не иначе.
1: Всем большой привет и хорошего всем настроения.
0: Обязательно. Вместе с радио DFM.
3: Реклама на
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920-500-920.
5: В честь Дня России с 12 по 14 июня в интернет-магазине стройландия.ру дарим скидки на все 15%. Покупать у своих всегда выгодно. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, местные порядки и получение на зон.ру. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.
3: Вкусный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика.

0: Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно. День поиска идеального мужчины. Или же день разрисованных ладоней. И, собственно, разрисовать их, а затем выйти на улицу и поиграть с прохожими в ляпы.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
6: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде изменилось движение транспорта по окружному шоссе. Порядка 39 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде изменилось движение транспорта по окружному шоссе. Речь идет об участке от Ленинградской до улицы Возрождения, где регулярно фиксировались ДТП при заезде и выезде от торгового центра. С 7 июня заезд к торговому центру возможен в проезд, расположенный ближе к улице Ленинградской. Выезд в обоих направлениях теперь осуществляется из проезда, расположенного ближе к улице Возрождения. Перед перекрестком окружное шоссе Ленинградское при движении в сторону Ленинградской будет организовано 3 полосы для движения. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и разметка. Порядка 39 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. На голосование вынесены парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер Героев СВО, Фрезеновский парк, а также Ковыринский парк, вторая очередь. Выбор смогут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области старше 14 лет. Пространство «Победитель» благоустроят по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио

0: Чанса Данза Кудуру, что бы это ни значило. Только что на радио DFM. Ну а компания Nike, вместо того, чтобы продолжать развивать свои технологии в кроссовках, как нынче это делают китайцы, выпустила кроссы, вдохновленные деловым костюмом. У модели, которая называется Suit and Tie, где на месте шнурков располагается воротник рубашки с галстуком и брошкой силуэтом Майкла Джордана. В общем, сникерхеды точно заценят.
1: Ништяк!
0: Ну, так-то да, на очереди игра «Слово дня», за победу в которой можно получить наш обновленный фирменный мерч. Прошу дождаться моей команды, первыми дозвониться к нам в студию, отгадать правильное ударение в слове и заполучить его себе. Всем еще раз приветы, это Артем Скоробогатый, и я продолжаю желать вам легкого рабочего дня.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
4: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш обновленный фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2.

0: Ну что, протестировать свои знания по русскому языку вызвался Игорь. Игорь, грамотей, уважаемый, здравствуйте.
1: Здравствуй, Артем. Добрый день.
0: Ну что, вы вспомните, что было по русскому языку?
1: Не очень, но сейчас, думаю, все сделаем.
0: Интересный ход. Знаете, что самое важное? Вы уверены в себе. А это уже, ну, хотите не хотите, 60 на 40 успех и возможность одержать победу. Игра называется у нас «Слово дня». Сейчас мы будем тестить ваши знания по-русскому. У меня для вас уже готов новостной заголовок, внутри которого предательский. Для вас или нет, сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, где вам надо бы, Игорь, поставить правильное ударение. Если все хорошо, с нас фирменный обновленный мерч от радио DFM. А если ничего не получается, то сами понимаете, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Готовы?
1: Конечно, готов.
0: На Кипре, Игорь, впервые вынесли судебное постановление о конфискации незаконно нажитого имущества без вынесения обвинительного приговора на основании поданного ходатайства или ходатайства?
1: Я думаю, ходатайство.
0: Игорь, дорогой человек, давайте разбираться. И хоть в юриспруденции многие ошибочно полагают, что вариант со вторым ударным «а» — это профессионализм, смело утверждаю обратно, это наигрубейшая ошибка. Потому что правильно говорить «ходатайство», Игорь, «ходатайство». Ну какую четверку вы себе ставите или тройку по русскому языку сейчас? Хорошую? Твердую?
1: Четверка.
0: Четвёрка?
1: Твердая четверка, ну, конечно.
0: Я
1: знал, что ходатайство, я просто думал, может быть, я неправильно знал, и решил пойти от обратного, назвать ходатайство. Ну, ничего страшного.
0: Хорошо выкрутился. Игорь, как бы то ни было, вы в любом случае молодец, потому что надо же отважиться с тем, чтобы выйти в эфир и продемонстрировать свои знания по русскому языку на всю страну. Вы большой молодец, мы с этим вас поздравляем. Пока без фирменного мерча от радио DFM, но с приветами, пожалуйста.
1: Передаю привет городу Краснодар, все огромные пробки, в которые я стою. Так что всем хорошего настроения, ребят.
0: Вместе с радио DFM.
2: Реклама на DFM. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: ESM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третья строчка прошлой недели досталась работе Dive Into The Ocean. Это Алок, Зиба и Portugal The Man поднимаются сразу на 4 позиции.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Тут все было без изменений, как и на позапрошлой неделе. Galaxy, Kung City of Lost London.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
0: На этой неделе войдет в тройку лидеров. А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
1: On DFM.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Северской округ Подольск. Деревня Калидина.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: утро, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу.
0: Скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Москве решили продлить Филевскую и Сокольническую ветки метро. Первую до самого Сколково, а вторую в Ярославский район. А в России изобрели вакцину от аллергии на пыльцу березы. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

конечно, каждый из нас слышал фразу, что спорт полезен, а вот насколько, это, конечно, всегда был большой вопрос. Ученые здесь 30 лет, представляете, проводили исследования. Более 150 тысяч человек участвовали. Я вот только думаю, сколько там ученых это проводило. Ну, неважно. Короче, они рассказали о том, что 90 минут тренировок в неделю продлевают жизнь на 50%. Представляете, целых 50%, а вы вот думали. И причем они влияют абсолютно многогранно. Там снижается и риски инсультов, инфарктов, также заболеваний нервной системы. Депрессия, тревожность вообще улетучивается. Кроме того, ускоряют тренировки работы мозга и даже улучшают память, представляете? И вот последнее мне особенно нравится. Получается, те, кто не ходили в зал, может быть, услышат эту информацию и в целом забудут о ней и тоже будут жить спокойно дальше. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час, конечно, классная музыка и, конечно, розыгрыш мерча тоже будет в этом часе. Участвуйте, не стесняйтесь.

0: время не только музыку слушать, давайте еще и подарки будем раздавать. Как и было обещано. Собственно, тема у нас есть в этом часе. Ваша задача проста. Это написать нам сообщение. Напомню, что все мессенджеры вы можете найти по нашему новому номеру. 965-115-51-15. А тема у нас вот такая. Какие простые действия людей вам кажутся смешными? Присылайте месседжи. Случайным образом выберем человека. Он и получит наш мерч. Всем удачи.
1: Реклама на Дифа.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: В честь Дня России с 12 по 14 июня в интернет-магазине стройландия.ру дарим скидки на все 15%. Покупать у своих всегда выгодно. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Лето – это классно, но давайте для кого-то этот момент сделаем еще лучше. Кто-то сейчас получит наш подарок. У нас была тема «Какие простые действия людей вам кажутся смешными?» Вот что прилетело. Привет, DFM. Меня всегда смешат люди, которые ругают технику, стоит, что-то там принтеру причитает, но да, конечно, он все это выслушает и намного лучше станет работать, да. В офисе такие бывают люди. Привет, пишет Лена. Очень забавно, когда человек ищет очки, а они где-то у него вот на видном месте. Ну да, может, конечно, выглядит и забавно, но может, он просто плохо без очков видит. Всем привет. Не могу спокойно смотреть, как люди бегут за автобусом, а потом делают вид, что никуда не торопились, и все нормально. Все мы такие бывали иногда. И еще такое есть. Меня веселят люди, которые машут рукой водителю маршрутки издалека, словно вызывают вертолет на посадку. Привет, DFM. Смешно, когда кто-то несет тяжелые пакеты и начинает с ними спорить. Как-то не соответствует обычное лицо эмоциональное человека с тем, что у него руки куда-то вниз оттянуты. Ну и давайте сообщение Андрея еще прочитаю. Всегда улыбаюсь людям, которые спотыкаются на ровном месте, а потом оборачиваются посмотреть, может, их кто-то подтолкнул. Ну и такое тоже в целом с кем-то из нас да было. Ну что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И повезло автору самого первого сообщения. Вот кто про технику рассказывал. Поздравляю тебя, тебе достанется наш памятный мерч. Кстати, в следующем часе мы еще раз поиграем. Так что, ребята, у вас снова будет такая возможность.
1: Реклама на DFM. Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-660.
3: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская 31, офис 414.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Деспасито.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура». Миллион!

0: среда. Лето, по сути, только начинается. У нас с вами 10 июня. На улице уже очень жарко, по крайней мере, у нас. Давайте посмотрим, какие еще праздники сегодня отмечаются. И у нас сегодня, между прочим, Всемирный день мороженого. Так что, если вы долго от него открещивались, говорили, не надо, не буду, плохо на фигуру влияет, сегодня можно, конечно. Также сегодня Всемирный день ремесленничества. Если любите что-то делать своими руками, поздравляем. Еще сегодня Международный день электрика. Люди, которые, кстати, вдруг начали много получать, мы вас тоже поздравляем. А еще сегодня Международный день садового гнома. Так что, если у вас есть какой-то невысокий друг, можете, конечно, поздравить. Привет, друзья! Меня зовут Жень Кротов. У нас еще один час хорошей музыки. И, конечно, еще одна возможность получить наш мерч памятный. Скоро разыграем. Главное, не пропустите этот момент. Участвуйте. И, возможно, именно вам и повезет.
1: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Зачисляй, храни, трать!
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000.

0: медиа. Реклама 0+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: А кведы?
1: Выбраны.
2: Документы для регистрации ИП.
1: Готовы.
3: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка». Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк. Частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
8: On DFM.

0: вот и тот самый обещанный момент. Сейчас будем разыгрывать наш мерч, наш подарок. У нас недавно новые кружки появились, и термокружки есть, и обычные, стоит побороться. Тема вот такая. Какой дорогой и ненужный предмет есть зачем-то в вашем доме? Я спрашиваю не для того, чтобы собрать какие-то данные с вас, друзья. Просто, ну, по крайней мере, у всех есть какие-то такие предметы, от которых жалко избавляться. А зачем они нужны? Непонятно. Присылайте сообщения в наших мессенджерах по номеру 965-115-51-15. Мы выберем несколько сообщений, случайным образом прочитаем, и кто-то, опять же, тем же самым случайным образом выбранный, и получит наш подарок. Еще раз тема: какой дорогой и ненужный предмет есть зачем-то в вашем доме?
1: Реклама на
2: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
3: Оймал, Волгоокружный шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери – фаворит. Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон», Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июня.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо.
8: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: А вот знаете, что реально бесит? Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Переработки вызывают ожирение, а я знала. Нельзя перерабатывать, друзья, ни в коем случае, понимаете? Вот мы же не хотим ожирением страдать. Зачем нам перерабатывать? Не надо, надо отдыхать.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ой, иногда такую ерунду, конечно, читаем, ну ладно.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу, начало 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первое правило Хавей ЛФ-7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ-7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей ЛФ-7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей ЛФ-7 на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: В ленте. Играйте в приложении в Лентоманию. И получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы. И участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов.
6: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.

0: детский дом.
1: Потому и не кусают.
0: Кто-то льет воду, а я за слова отвечаю. Благостойкость, вот что всегда качает. Тот самый линолеум зайдет и вам. Таркет, респекты по всем параметрам.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что

0: Как ни крути, классная музыка поднимает настроение. Но и халява тоже неплохо с этим справляется. Сейчас узнаем, кто у нас получит подарок в этом часе. Какой дорогой и ненужный предмет зачем-то есть в вашем доме? Вот такой вопрос был. Давайте почитаем, что вы прислали. Привет, купил умную колонку с кучей функций. Использую только для того, чтобы задать вопрос, который час, и попросить завести будильник. Меня зовут Катя, я из Воронежа. У меня на дому стоит массажное кресло. Первую неделю все были в восторге, ну а теперь просто одежда на нем лежит и пыль. Всем привет, есть дорогущая соковыжималка. За 3 года она приготовила 2 стакана сока и получила статус музейного экспоната. Пишет еще Дима из Перми. Купил игровой руль почти за зарплату. Через месяц понял, что практиковаться все-таки лучше на улице. И еще такое. Есть, здрасте, у меня дома есть робот-мойщик окон. Окна мыть он умеет, но доставать его, заряжать, настраивать дольше, чем просто взять тряпку и самой помыть. Передаю привет мужу, который был против покупки. Слушай, Андрей, ты был абсолютно прав. Ну, конечно. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И в этот раз случайным образом выпала Катя из Воронежа. Ну, надеюсь, никуда она не выпала. В общем, подарок твой. Кать, поздравляю. Забираешь наш мерч. И напомню, друзья, что мы сейчас много чего разыгрываем. Участвуйте и выигрывайте тоже.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
2: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
4: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение
7: 6+. Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».

0: Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
4: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. С 12 июня начнутся работы на сетях на втором участке Советского проспекта в Вологде. Порядка 39 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. С 12 июня начнутся работы на сетях на втором участке Советского проспекта в Вологде. Коммунальные службы приступят к ремонту на участке Советского проспекта от улицы Галкинской до Засимовской. Специалисты Вологды-Горводоканала заменят более 500 метров водопровода. Также запланированы работы по реконструкции более 500 метров тепловых сетей. Затем на объект зайдут дорожники для ремонта дорожного полотна и проведения комплексного благоустройства. В связи с этим в ночь с 11 на 12 июня будет введено ограничение для транспорта на Советском проспекте от улицы Галкинской до Засимовской. Порядка 39 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. На голосование вынесены парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер Героев СВО, Фрезиновский парк, а также Ковыринский парк, вторая очередь. Выбор смогут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области старше 14 лет. Пространство «Победитель» благоустроит по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнительной к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
3: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже хочу сейчас купаться в море или в теплой речке, озере, а не торчать на работе. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем трудиться и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: На календаре 10 июня 2026 года. Это среда, между прочим. И отмечаем Всемирный день мороженого. Вы понимаете, что это призыв к действию. Мороженое нужно купить хотя бы сегодня. Если вы весь год себе отказывали в этом удовольствии, то сегодня сам Бог велел. Также день рождения киностудии «Союз мультфильм», поэтому хоть один мультик. В детстве наверняка каждый из вас думал, вот вырасту, буду есть мороженого много, буду мультики каждый день смотреть без остановки. А сейчас что? А? Вот время исправить и то, и другое. Также у нас сегодня Международный день электрика. Давайте поаплодируем. Не забудьте поздравить всех своих знакомых электриков. День ремесленничества. Также Всемирный день садового гнома. Это еще у нас Никита Гусятник, полудница. Что это означает, понятия не имею, но какой-то праздник, в общем, можно отметить. И еще сегодня день детских запретов. Ой. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Что вам запрещали в детстве? Все очень просто. Такая простая тема. Я могу первая начать. У меня все легко. Мне запрещали играть дома в саранчу. Ну, то есть приглашать подруг и сметать все, что есть в холодильнике. Также в гостиной запрещали играть в сифу. Потому что один раз, играя в сифу, мы снесли мамину вазу. Также мне запрещали читать газету «Speed Info» и смотреть

0: букетик в этот момент, и они этим букетиком стыдливо прикрывались. Многие, кстати, из этих девушек выросли, стали достойными людьми, теперь занимают высокие, так сказать...
1: Посты, да, но записи остались.
0: Записи остались и портят им жизнь. Но я считаю, что это вообще ни в коем случае нельзя в попрек ставить, потому что все, что было в 90-х на телевидении, должно оставаться в 90-х на телевидении. Все. Так, что вам запрещали, Дмитрий?
1: Ну, конечно же, смотреть телек после 21.00. Только спокойной ночи кончается, все, значит, на бачок, к стенке и засыпаем. Приставка, естественно, под запрет. Там какие-то считанные минуты оставались. Ну и тащить всякие разные интересные палки вот с помойки домой. А мне так хотелось вот прям домой принести и поиграть. Мне сказали, нет, вот оставляешь перед подъездом. Потом, когда пойдешь гулять, тогда заберешь, будешь играть. Естественно, ничего у подъезда не оставалось.
0: Да, это, конечно, обидно.
1: Очень.
0: Друзья, обязательно пишите, что вам запрещали в детстве. Мы с удовольствием зачитаем в ближайшее время. Кстати, кружку крутую разыгрываем. И у нас есть координаты.
1: В группе Радио ДФМ ВКонтакте оставляйте свои комментарии. И прямой номер для ваших сообщений в мессенджерах 965-115-5115.
0: Ladies and gentlemen,
1: мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2024.

0: предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Друзья, прямо сейчас расскажем, что нас сегодня ожидает. Значит, в 1:07 у нас стартанул 25-й лунный день. Пассивный день, время отдыха и размышлений. Луна не супер щедра на энергию, жизнь перестает быть ключом. Люди становятся ленивыми и апатичными. Мы с Поповым это не можем заметить, потому что мы всегда ленивые и апатичны. Но не стоит погружаться в депрессию. Уделите время духовному развитию, умственной деятельности, подведите итог прошедшего месяца. Развивайте все концентрацию внимания. Для этого можно посвятить день медитации или уехать на природу. Вот оно.
2: А почему я, кстати, подумал, из-за этого мы должны впадать вдруг в депрессию?
1: Почему? Это прекрасное состояние, лень. Ой, мне вообще кажется, что вот людей, которые действительно готовы впахивать с утра и до вечера, ну, искренне, не потому что им деньги нужны, не потому что они там прославиться хотят, а просто вот они любят работать. Знаете, вот такая вот у них вот фанатичное стремление все время работать. Мне кажется, их единицы. То есть на самом деле, если бы этому человеку дать кучу денег и сказать, можешь не работать, он бы нашел, чем заняться 100%, не впахивая с утра до вечера в офисе. Так, еще, откажитесь от изнуряющих физических нагрузок, не берите на себя ответственность за важные дела и не давайте обещания. В общем-то, прекрасный день, я считаю. Так, по поводу любви и отношений, не самый благоприятный день для общения, лучше оградить себя от контактов. Коллективная работа не приносит ожидаемых результатов, и по поводу работы, подыщите себе такие занятия, которые требуют, ну, вроде как усидчивости, но в то же время не суперсложные. Новые проекты начинать нельзя. Займитесь завершением старых. Вот такие дела.

0: On DFM.
1: Друзья, мы сегодня выясняем, что вам запрещали в детстве. Вот нам уже посыпались запреты. Мне запрещали приводить гостей. Как это жестоко. Это ужасно. Вообще, это так круто было по гостям ходить, потому что других-то развлечений особо не было. Сидеть на кровати, потому что заправлено, только на диване или на стульях можно было. Значит, оставлять обувь грязной на пороге сразу надо было мыть. Приносить домой семечки, потому что от них мусор. И еще ночевать у друзей запрещали. Запрещали съедать все со сковородки.
2: Анастасия пишет, запрещали есть мороженку, потому что часто болела. Если и покупала, то давали ему растаять, и приходилось пить как молочный коктейль.
1: Фу,
2: и есть размокший вафельный стаканчик.
1: Ой, боже, это так неприятно. А ведь действительно, как-то вот если ты болеешь, тебе могли разрешить поесть мороженое, но это уже не мороженое было. Это какая-то такая жижа, совершенно противная, которую тебе как-то выдавали как за мороженое. Я помню, меня, например, обманывали, часто говорили, что мороженое – это творог.
2: А, да, кстати.
1: Было
2: да,
1: такое, да?
2: Да. Потому что ты его ненавидел в детстве.
1: Да,
2: вообще.
1: И вот тебе со сметаной как-то это все так набодяжит, и говорят, ну, это творог, можно... Ой, это мороженое, да. Ты понимаешь, что где-то тут обман явный совершенно.
2: Я вспомнил, у меня для мороженого в детстве была отдельная ложка, специальная ложка для мороженого, и она была вот с фалангу пальца. Вот эта ложка. Только ей я мог есть мороженое.
1: Нет, а мне еще очень часто запрещали готовить. То есть мне мама действительно запрещала готовить, потому что после моей готовки был такой бардак, что убирать это все ей приходилось в итоге. И получалось, что для нее моя какая-нибудь кулебяка очередная или шарлотка, это, понимаете, а я убирала, я же действительно, я все мыла. Ну что там может вымыть 6-7-летний ребенок? Понятно же, что качество будет страдать. То есть все равно там везде все будет грязное. Хоть и делать вид будет эта посуда, что она помыта. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро с вами поиграем.
2: У нас впереди игра, которая называется «Есть контакт, никаких запретов». Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2.

0: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно.
1: Оймал, Волга, Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июня. Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
4: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50-60-77.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
10: Димон Такси «Грузовой» 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
11: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
15: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, дадим подарки. Если не сложится, будем просто аплодировать. Кто здесь?
2: Алексей из Курска будет объяснять слова для Максима из города Чебоксары. Ребята, привет.
3: Привет.
1: Ну что, мы рады вас приветствовать, друзья. И, конечно, прямо сейчас мы вам подарим целую минуту времени и два слова. Если отгадаете, уже будет очень круто.
3: Напильный как?
1: На старт. Внимание, поехали. Кто у нас объясняет?
2: Алексей, вперед.
3: Да. Однокоренные, что? Какие слова надо говорить?
2: А вот те, которые вы запомнили, сказали.
1: Самое время.
3: Справочник.
2: Так, отлично. Первое слово.
1: Мимо.
2: Объяснено. Второе слово какое?
3: Патисон.
2: Отлично. И остается третье слово.
3: Щелбан.
2: Молодец, Алексей. Молодец.
1: А зачем ты это сделал, Дим?
2: Я это сделал. Это сделал Алексей.
1: Да, надо было Алексею объяснять эти слова, не используя однокоренные.
2: Вот в чем смысл был игры, Алексей.
1: Да, а просто сказать те слова, которые мы вам дали за эфиром, это как бы было слишком легко.
2: Очень просто. Так, мы тогда их бы сразу отгадали. Понимаете,
1: Алексей? Ребят, к сожалению, не получилась у нас сегодня игра. Увы, изменить уже ничего нельзя, зато можно дозвониться в следующий раз, когда правила будут более, скажем, понятны. Ну, а прямо сейчас мы вам подарим каждому по 10 секунд на все приветы.
2: Максим, начинаем с тебя.
3: Да, хочу поздравить заранее всех вступающим в Юг России.
4: Блять, надо однокоренные.
1: Так, ребята, что-то тут... Что-то уже... Давайте еще раз, Максим.
3: Поздравляю с наступающим праздником, с Днем России. Всем счастья, здоровья, неба. Ну, ДФМ, будем еще раз дозваниваться для вас.
2: Спасибо, Максим.
1: Алексей.
2: Ждем снова. Алексей.
4: Да. Хочу поздравить свою подружку с Курска. Ее зовут... Ой, елки-моталки, забыл, как зовут. Ладно, ничего страшного, не надо.
1: Какой чудесный вечер сегодня у Алексея в Курске. То есть сразу чувствуется настроение отличное. Так, ребята, мы вас ждем в следующий раз. И я уверена, в следующий раз у вас точно все получится.
0: Есть контакт. Есть контакт. Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
5: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
6: А вы думаете, у окуня нет зубов?
5: У окуня нет зубов, конечно. Вы биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
7: Только на радио DFM.
0: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16 августа подобные на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: И тогда заберет на своем виде.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
12: Детская сберкарта вызывает улыбки.
13: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
14: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: мы, друзья, сегодня в этом часе будем бомбить финалочку, потому что у нас совсем скоро будет гость. Кто же?
1: Это Доминик Джокер. Я считаю, что не нуждается в представлении этот солнечный человек. С ним поговорим целый час после 7 часов по Москве. Ждем его в нашей студии.
0: Ну, по крайней мере, все, кто смотрел «Фабрику звезд», совершенно точно знают, о ком речь. Ну, а кто вдруг не знает, мы вам с удовольствием все расскажем.
1: Откроем
0: в ближайшее время.
1: Да.
0: Абсолютно. Талантливый, гениальный музыкант. Невероятный совершенно. Итак, а прямо сейчас несколько интересных фактов. Друзья, пауки используют паутину как слуховой аппарат, когда надо распознать ногами вибрацию, они это делают. Самое быстрое сердцебиение когда-либо зарегистрированного человека 600 ударов в минуту. Боженьки мои. Смех тратит энергию, поэтому способствует похудению. Длина стопы такая же, как длина предплечья. Поэтому, если вдруг хотите где-то понять, какой у вас размер ноги, просто предплечье можно измерить. Не обязательно, как говорится, тянуться до ног. Игра на музыкальных инструментах способствует развитию пластичности мозга и улучшает память. Из-за особенностей работы мозга киты и дельфины могут плавать во сне и преодолевать очень большие расстояния. Ой, во сне сколько всего можно сделать? Просыпаешься и думаешь... Боже мой, столько времени квартиру подыскивала, просыпаюсь, опять на нее денег нет, а? В 18 веке чтение книг считалось психическим отклонением, друзья, чтобы вы знали. А вот среди петухов существует иерархия. Кричать на рассвете первым – это привилегия петуха самого высокого ранга. Поэтому, если вы где-нибудь в деревне просыпаетесь под крик петуха, знайте, вас будет лучший. В ближайшее время мы бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня заберет подарок.

0: Ну что, друзья, мы сегодня обсуждали тему.
1: Что вам запрещали в детстве?
0: Некоторые сообщения сейчас еще озвучим, потом скажем, кто же у нас забирает подарок. Носить домой камни, это Оленька. А приходить позже 22:00. Это еще, кстати, по-божески. Ага. Некоторым 8 надо было быть уже дома. Запрещали прыгать по лужам, ночевать у подруг, съесть целую плитку шоколадки в одно лицо за раз. Есть зеленые абрикосы и алычу. Есть кошачий корм, пишет нам Евгений. Вот просто сразу так вот. Жестоко поступали с ним. Жевать гудрон. Значит, поздно возвращаться домой. Еще мороженое тоже запрещали есть больше одного стаканчика. Хотелось сразу два, а то и три. Слопать, и было бы очень неплохо. Кричать запрещали. Это, кстати, очень популярно. Не кричи ты не в лесу. Смешно, когда ты кричишь в лесу, а тебе говорят, не кричи ты не в лесу. А где? Смотреть телевизор только по часам разрешали, это было очень-очень жестоко. Отрезать длинные волосы.
1: Ой, да, родители многие были против.
0: Да, ну вот почему-то в детстве детям хотелось как раз наоборот постричь вот это все, какие-то корешки там и так далее были в моде. Ходить на дискотеку, даже в школу. Еще есть булочку на улице и пить кефир из бутылки. Это неприлично считалось. Это зато так вкусно. Особенно, если мама тебя, значит, послала за каким-нибудь хлебом, и ты приносишь обгрызанный батон. Это, по-моему, классика. Ползать по стройке. А на стройке же было все самое интересное. И как раз там можно было найти тот самый гудрон. Смотреть телевизор после программы «Время». Есть от вишни и от арбуза косточки. Говорили, типа арбуз вырастет в животе. И еще семечки с кожурой нельзя было есть, иначе подсолнух вырастет. Слушайте, как вам красиво это объясняли. Мне мама сразу сказала, с 3 лет аппендицит будет. Ляжешь в больницу, будут вырезать. Все. Со мной там не сюсюкались. Никакие сказочки я не слышала. Знаете, когда я там говорила, зубы пропустила. Ну, сгниют зубы, будешь без зуба, кому ты будешь нужна такая. Все, у меня четенько все было. 100%. Без шапки пошла, менингит, заработаешь.
1: Вся правда жизни сразу в лицо ребенка.
0: Поэтому я, если честно, выросла. Первое, что я прочитала, это «Атлас анатомии человека». Нет, не, кстати, не выросла. «Атлас анатомии человека» я начала изучать 6 лет.
1: Там картинки интересные.
0: Там картинки были, да. И поэтому я действительно разбираюсь сейчас в медицине очень даже неплохо. Я бы и поступила на медицинский, я очень хотела. Но химию я завалила, как и многие те, кто вот тоже, как и я, хотел стать медиком. Так, ну что, Дмитрий, кому отдаем?
1: Определились с победителем сегодня. Это Анастасия, которая написала в группе DFM ВКонтакте свое сообщение. Запрещали есть мороженое из-за частых простуд. Если и покупали, то давали ему растаять, и приходилось пить как молочный коктейль и есть размокший вафельный стаканчик. Мы сегодня в день мороженого, в том числе, решили Анастасии отдать наш подарок. Это фирменная кружка. Поздравляем.
0: Аплодисменты, ура! И напоминаем, друзья, что сегодня у нас суперзвездный гость. Это Доминик Джокер. Совсем скоро здесь.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас, как и обещали, у нас в гостях человек, которого точно знают все миллениалы. Это Доминик Джокер, аплодисмент.
1: Привет, друзья, привет, привет всем, привет, ребятки.
0: Ну, тебя и зумеры знают, потому что у тебя же школа музыкальная,
1: да,
0: своя.
1: Да. Ну, это наша с Катей, с моей женой, с Катей Кокориной. И как раз вот 8 числа нам исполнялось 10 лет. 10 лет. Я даже не думал, что мы столько времени работаем. У нас был большой сольник в Моссовете. Был солд-аут. Я тоже не ожидал. На самом деле, прям очень-очень доволен тем, как это прошло.
0: А чему вы детей учите конкретно?
1: Ты знаешь, если мы не можем как-то сверху сместить тех, кто нам не нравится, мы можем это подпереть снизу.
0: Вы в шоу-бизнесе хотите поменять все, да? Понимаешь, они сидели с женой, я представляю, 10 лет назад, смотрели за голубой огонек, вот этот, и думают, пора переводить его хотя бы в зеленый огонек, понимаешь?
1: И детки начинают петь фанк, соул, R&B, ритм-н-блюз. То есть R&B и ритм-н-блюз — это два разных стиля, так вы понимаете. Дети начинают слушать правильную музыку. У них вышел альбом 8
0: числа. Правильная музыка, это драм-н-бейс.
1: Молчу. Но я тебе должен сказать, что у них 8 числа вышел альбом. Первый в их жизни альбом. Там и хип-хоп, и там много разных направлений, диско, хип-хоп. 8 числа он открылся на всех площадках. И дети сейчас, конечно, немножко подзазвездились. Они уже на концерт.
2: Они это очень быстро делают.
1: На концерт, да, 8 числа они уже такие выходили. Ну, кто это нам что-то там говорит? Доминик, какой Доминик? Кто это? Но на самом деле они молодцы, небольшие молодцы. Мы решили сделать так. Мы решили доказать, что детская музыка — это не значит ля-ля-ля, тю-тю-тю, там какие-то сюси-пуси.
2: Мультики там какие-то.
1: Да, это нормальная музыка. То есть Катя написала, например, по мотивам «Репки», сказки «Репка», написала хип-хоп. Я его завернул в, грубо говоря, я даже не стесняюсь этого, грубо говоря, в стилистику Black Eyed Peas. И дети прочитали с большой, такой значимый хип-хоп.
0: Ну, вот скажи, пожалуйста, ты сейчас уже такой маститый, крутой сам начальник всех детишек, такой карабас-барабас.
1: Не о таком театре я мечтал.
0: Сегодня мы обсуждали тему, что вам запрещали в детстве, а что тебе запрещали?
1: А мне все запрещали, у меня очень строгий родитель, мама очень строгая. Скажем так, она сама по себе.

0: для того, чтобы хоть благосклонного взгляда удостоиться. Uh-huh. Так вот. Дома она со мной абсолютно нормально общалась. Но вот на занятиях я должен был быть выше на голову. Uh-huh. Я вот к этому привык. Поэтому мне запрещали все.
1: А было такое, что тебя на стульчик ставили, говорили, ну вот сейчас он вам покажет классный стих, тут прочитает.
0: Я расскажу, это я уже издевался над мамиными подругами. Вернее, мамины подруги, скажем так, издевались над мамой, знали, что со мной очень легко договориться, и они ставили меня на стульчик и говорили, а ты реально взрослый уже? Я говорил, да, мне лет 5 было, 6. Ты реально взрослый? Я говорю, да, взрослый. А ты знаешь, какие слова говорить нельзя? Мама говорит, стоп! Конечно, знаю. Конечно. Я, причем, половину этих значений, этих слов не знал, но вываливал то, что слышал. Да. Мама становилась пунцовая.
1: Мне кажется, это очень веселое развлечение. Да. Слушай, я возьму себе, когда к друзьям буду приходить, теперь так же буду делать. Классный лайфхак!
0: Реальный.
1: Тамада, веселый конкурс интересный. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим общение. Доминик Джокер сегодня у нас в гостях, так что делайте громче.

0: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с

0: Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте Лада Гранта с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что Радио DFM.

0: Итак, друзья, у нас в гостях Доминик Джокер. Давайте поаплодируем.
1: Ну, тут сколько же можно аплодировать?
2: Каждый
1: ребят?
2: Раз будем.
0: Мало не бывает. Точнее, много не бывает. Скажи мне, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
0: Тут же нам анонсировали, что вроде как опять будет «Фабрика звезд».
1: Да, я прочитал эту вырезку, скажем так. Я не знаю, насколько она будет удачная. Тут же все зависит от продюсера. Вот почему наша четвертая была удачная? Потому что Игорь Яковлевич крутой, он нас не стал сдерживать. Он решил наши плохие стороны превратить в сильные стороны. Он просто нас отпустил на волю и сказал мне и Тиману в тот момент, он говорит, ну я вам даю недели три, потому что вот два татуированных придурка — это too much. То есть,
2: приведите себя в порядок.
1: С первой недели, да, нет, с первой недели будете уходить. Ну, первую никто не голосует, со второй будете уходить. Мы решили, раз у нас две недели.
0: Значит, надо
1: оторваться. Мы причем не хотели хайпить. Мы просто решили оторваться. Мы там и с голым задом бегали под камерами. Там, и вдруг в какой-то момент нам, потом уже Лина это говорила, Рифулина, очень ее люблю, она замечательный директор. Она говорит, в какой-то момент мы вдруг увидели, что доля и рейтинг показывает нам обратное, что народу это нравится.
0: Да, конечно. Знаете, я даже более того скажу, что и до сих пор голые попы, они, в принципе, привлекают внимание.
1: Ну, ты знаешь, вот у руководства Первого канала, например, на тот момент было другое мнение. Они... Им нужно было вот это, на соплю присаженный, знаешь, Артур прилетал. И в какой-то момент они увидели, что вдруг нравится народу совершенно другое, прямой эфир, тот, который не вырезает, трушный. Трушный эфир.
0: Да, настоящая жизнь.
1: Да, жизнь. Кто с кем ссорится. Мы устраивали вечер матного анекдота. Тут же подсуетилась одна из наших операторов, я не знаю, можно ли говорить просто в эфире, МТС, короче, подсуетились и тут же создали услугу там подслушивать комнату, спальню мальчиков, спальню девочек по 10 центов, по-моему, минута, по-моему.
2: Нормально.
1: Тут же подсуетились и нормально подняли, я могу рассказать. Потому что вечер матных анекдотов, эфир был прям забит.
0: А потом они убрали музыку, убрали танцы, убрали сцену и сделали лобное место. Все, понимаете, вот с этого все и началось.
1: Вот мы, родоначальники, да, наверное, этого
0: лобного места.
1: Жутчайшего, прекраснейшего и замечательного шоу.
0: Скажи, пожалуйста, если бы тебя пригласили, например, вот быть каким-то тренером вот на «Фабрике звезд», кем бы ты стал, как ты считаешь, вот этим вот мастером рэпа или кем?
1: Ну, мне сложно тебе сказать, но продюсер я неплохой, имеется в виду, я почему-то четко знаю, что и кому нужно спеть, и, ну, то есть я умею определять сильные стороны того или иного исполнителя. И вполне возможно, что мы составим конкуренцию, просто назовемся как-то по-другому и создадим свое шоу в этом плане.
0: Так, а у тебя же трек выходит?
1: Уже вышел. Причем трек, который лежал, ну, лет, наверное, 10 в демке, никто его не мог сделать. Я сделал на него кучу аранжировок, мне не нравилось. Пока не появился Алекс Колчин, который, ну, собственно, и саунд-продюсер многих и моих, и Катиных треков. Он предложил свою диско-версию, которая мне вот тут же залетела. И, как показывает практика, залетела вам. Вот реально, сейчас вот поймете. Я имею в виду радиостанциям. Так как-то охотно на него реагируют, на этот трек. Понятно, что это все та же золотая секвенция, которая там...
0: Хитовая.
1: Да, которым славится там Доминик Джокер и т.д. и т.п. Но в этом плане мне вот за этот трек вообще не стыдно.
0: Да.
1: Очень.
0: А нам не будет стыдно, если мы не знаем слово «секвенция». Так, ну что, друзья,
2: давайте прямо сейчас и послушаем его тогда, раз мы уже подошли к нему.
0: Доминик Джокер, «Без тебя», премьера здесь на DFM.

0: On DFM.
1: Ну что, друзья, летнее настроение нам подарил трек «Без тебя». Без тебя, без тебя.
2: Две пасхалочки обнаружили.
3: Да. Можем еще третью обнаружить, на самом деле, да. Комитва. Я не скрываю, я потом это сообразил.
1: Но красиво же звучит.
3: Ну да, на самом деле. Я вам сегодня еще тут один, сделаю вам презент один. У меня... 26 числа выходит, скорее всего, 26, если мы успеем, выходит новый трек с Майотом и с... Ну, там у тебя что-то написано, я
1: знаю, да. У меня есть подсказка. 26 июня состоится релиз трека с Майотом. Ты, если вдруг забудешь, я могу тебе рассказать.
3: Не вопрос, я вам сегодня кусочек уже поставлю. Прямо перед посещением мне скинули уже готовый вариант. Я вам кусочек прямо вот так вот к микрофону поднесу.
2: Давай.
1: Так, ну что, это будет эксклюзивчик. Давайте прямо сейчас мы немножко тебя помучаем.
3: Давай, вообще не вопрос.
1: Это норма стрём.
3: Не надо угрожать, не надо угрожать. Придется доплатить.
1: Да, норм или стрём, выбирай. Итак, поехали. Не оставлять чаевые.
3: Стрём.
1: Залезать в телефон, пока партнер не видит.
3: Стрём.
1: Взять большую сумму взаймы у друга.
3: Стрём.
1: Не отдавать долг.
3: Стрём.
1: Влезать без очереди.
3: Стрём.
1: Взять последний кусок пиццы, не предлагая
3: другим. Стрём.
1: Устроить голую фотосессию.
3: Стрём.
1: Сказать ребенку...
3: В моем виде, скажем так.
1: Сказать ребенку правду о Дедушке Морозе.
3: Стрём.
1: Передарить подарок.
3: Пусть будет детство. Стрём.
1: Не вернуть соседу перфоратор.
3: Перфоратор это вот...
1: Понятно, ты не держал, так не надо.
3: Ну, но лучше нет, лучше не вернуть. Это норм. Пусть он не сверлит.
1: Съесть кусок, упавший на пол.
3: Норм.
1: Зайти на нудистский пляж.
3: Если там будут такие же, как я, лежать, то стрём. А вообще норм.
1: Взять чужую идею и сказать, что она твоя.
3: Стрём.
1: Купить диплом о высшем образовании.
3: Стрём.
1: Фотошопить свои фотки.
3: Стрём.
1: Втягивать живот на фотографиях.
3: А я не могу его втянуть, поэтому стрём, да.
1: Носить носки с сандалиями.
3: Фу, стрём, это трудовик.
1: Ну, отлично, все. Слушай, что-то тебе все не нравится. Я ну, там, не, какая-то половина, мне кажется, нормально совершенно была. А ты все, стрём.
3: Нет,
1: ну, что плохого в том, чтобы передарить подарок? Вот я понять не могу.
3: Если... расскажу, потому что энергетикам у подарка тебе подарили его. То есть,
1: сразу
3: люди...
1: понятно, что тебе три фондюшницы сразу не дарили, понимаешь?
3: Не дарили, но ты знаешь, мне подарили кофемашину, точно такую же, как у меня стоит на кухне. И мы с Катей, нам с Катей подарили кофемашину, и мы решили ее забрать домой.
1: Да, она у вас теперь в шкафу?
3: Она просто стоит в третьей комнате в студии. Да, просто пока стоит. Понимаешь, ну невозможно избавиться от жадности.
1: Ну, а вот,
3: дайте мне таблетки от жадности побольше.
1: Был какой-то подарок, который ты подумал, боже мой, ну что это? Знаешь, вот
3: ну, разные подарки были в моей жизни. Да, мне подарили пластиковые цветы.
1: О, боже мой!
3: Мало, ну, ты знаешь, два было бы лучше. Это был целый букет, причем это было на концерте. Мало того, что мужчине вообще цветы как бы не дарят.
1: Ну, это спорно. Я люблю дарить цветы мужчинам.
3: Мне почему-то кажется, что не дарят. Мне это твое мнение.
1: Нет, ты понимаешь, это классно дарить жадным мужикам. Потому что ты ему цветы подаришь, а ему не надо будет тратиться, чтобы принести своей женщине. Да.
3: Может быть.
1: Как бы это такая цепочка.
3: Но просто когда ко мне вышли с пластиковым букетом на сцену и подарили пластиковые цветы, вот реально, которые, ну, наверное, в санаториях там, лежат или стоят вот где-то на окнах. Я очканул.
1: Напрягся.
3: Я очканул, да.
2: Стрём.
1: Не стал брать.
3: Я причем почти пересчитал их. Сначала мне показалось, что их четное количество. Думал, понятно.
1: Ты понимаешь, что это какая ситуация? Дело в том, что это вполне возможно были цветы, сделанные своими руками. Потому что некоторые сейчас...
3: Нет, это были именно цветы из санатория. Поверь мне, я знаю, как они выглядят.
1: Понятно, да.
3: Красные головочки, зеленые стебельки, все.
1: Ну, да, вопросики, конечно, возникают. Но с другой стороны... Нет, с другой стороны, естественно. Я даже не знаю,
3: Поверь мне, это самый странный подарок.
1: Обойдемся без странных подарков. Друзья, подарим вам все самое лучшее в ближайшее время. Не прощелкайте.

0: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царёва», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
2: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В «Люксе»?
7: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт Картинг». Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас напоминаем, что у нас в гостях Доминик Джокер сегодня.
1: То есть ты думаешь, что нас слушают люди, которые не могут запомнить одного раза?
2: Только-только подключились. Я понял.
1: Кто это?
0: Люди едут с работы. Это мы у нас ненормированные.
1: А я думаю, что нас слушают просто... Ты думаешь, что нас слушают пожилые люди, у которых деменция?
2: Я напоминаю вам, что
0: те, кто смотрел «Фабрику звезд» и помнит тебя с волосами, знаешь?
1: Ты знаешь, у меня тогда не было волос. Вот тут ты сама себя подставила.
0: Да, конечно, я знаю.
1: То есть ты и не помнишь.
0: Я помню. Я на самом деле помню Дмитрия Нагиева с волосами, а вот тебя нет, действительно. Значит, удивительно.
1: Не было.
0: А ты никогда, то есть вообще, в принципе, не увлекался?
1: Таким. А я их ращу вовнутрь.
2: То есть если выдал...
1: Ращу вовнутрь.
0: Но на самом деле, конечно, мы действительно все смотрели, еще совсем малолетками были, смотрели все «Фабрику звезд». И
1: я могу сказать, что я единственный человек, который может сказать, что его брил сам Тимати.
0: А то есть у вас это вот все история.
1: Он мне выбривал эти дорожки там. Какое-то количество волос было, но очень небольшое. Поэтому мы решили делать из меня бурундука. И этим занимался Тиман.
0: Вот как ты считаешь, кто из «Фабрики»? Просто очень интересно лично мне, как человек, который это смотрел, да? Вот интересно, как ты считаешь, кто из «Фабрики» потерялся и странно?
1: Очень много народа у нас потерялось.
0: Ну вот это странно, потому что это человек, например, очень талантливый.
1: Да. Очень много народа у нас потерялось, но у нас потерялось меньше народа, чем на всех остальных «Фабриках». Я говорю, в этом плане вот Игорь Крутой прям... гениальный продюсер, отпустил нам вожжи и дал нам возможность творить. Ну вот Юрка, например...
0: Титов.
1: Я считаю его очень талантливым парнем. В последнее время я его особо не слышу. Ну, тут еще нужно понимать, ко мне там подходят иногда люди, говорят, а ты что, еще поешь? Ну, мало ты что-то. А им все равно, что в интернете выходят... То есть это люди, которые... Дети телевизора, вот. Которым нужно, чтобы ты... был все время в телевизоре.
0: А я знаю, где можно вот в эту вот медийность реанимировать. На всех этих сейчас реалити-шоу. Ты готов был бы поехать жрать тараканов?
1: А ты знаешь, мне предложили.
0: Естественно.
1: Мне, во-первых, предложили еще-то в вот эти вот там шоу, в которых бегают.
0: Нет, вот бегать тебе не надо.
1: Вот я сказал, да.
0: По Китаю лучше тебе не бегать, да.
1: У меня просто еще с бокса колено травмированное.
0: Не надо. Там есть такие, где ты можешь просто вот есть всякую ерунду, да.
1: Ты знаешь... Наверное, я рассмотрю эти предложения. Я и так ем всякую ерунду, поэтому...
0: Поэтому, в принципе, эта разница никакой не заметила. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим общение. И, кстати, опросник еще какой-нибудь обязательно мы успеем, наверное.
1: Не надо угрожать.
0: Мы угрожаем. Вот сейчас паяльник достанем. Все будет по-настоящему по-взрослому.
1: Да это, вот не надо угрожать.
3: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу Ашан «Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное.
5: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
6: И интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
5: У меня получится?
6: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
7: Эндулин. Кровля на все руки.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. Разделяем маркетинговые мероприятия. ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
6: Right now... А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: прямо сейчас мы быстренько тебя еще немножко помучаем. Да?
1: Ты меня не включила, да?
0: Да.
1: Вот ты меня и мучаешь. Не надо угрожать, я тебе говорю. Я когда папе говорю...
2: Доминик Джокер у нас.
1: Папе, когда говорю спасибо, он говорит, спасибо много, можно пиво.
0: На старт, внимание, поехал. Сваливал на другого свою ошибку?
1: Нет.
0: Разбивал что-либо об стену?
1: Да.
0: Воровал в магазине?
1: Да.
0: Ругался матом в общественном месте?
1: Конечно.
0: Вносил бывшую в черный список?
1: Нет.
0: Писал гадости бывшим после расставания?
1: Нет.
0: Стирал сторис или ночной пост, потому что утром стало стыдно?
1: Да.
0: Да что там было? Там, боже.
1: Поверь.
0: Прятал переписки в телефоне на второй половинке?
1: Нет.
0: Ну еще бы он сказал по-другому, его жена слушает.
1: Честно,
0: нет. Так, заползал без спроса в чужой телефон быстренько?
1: Нет.
0: Преуменьшал свой вес в разговоре?
1: Да.
0: Говорил другим, что купил что-то дороже, чем на самом деле?
1: Нет.
0: Говорил, что сейчас звонят по второй линии, желая завершить разговор?
1: Да, конечно.
0: Психовал из-за недовольства внешним видом?
1: Да.
0: Сбегал с первого свидания?
1: Да.
0: Обращался к гадалкам, астрологам, нумерологам?
1: Нет.
0: Не психологом.
1: Никогда.
0: Да, никому.
1: Очень хочу.
0: Говорил человеку, что он крутой, хотя считал его лохом?
1: Нет.
0: Никогда?
1: Никогда.
0: Мы крутые?
1: Никогда, да. Мы крутые. Реально.
0: Отлично. Аплодисменты. А он все было потихоньку. Хочешь?
1: Что хочешь?
0: Гадалкам, психологам, астрологам, номерокам. Дорогие
1: хочу,
0: друзья,
1: да.
0: Бартерная история открывается прямо
1: очень
0: сейчас.
1: Очень хочу, реально хочу.
0: Скажите, обменяемся телефонами, я тебя могу все. По дружбе, как говорится, это все. Так, ну что?
1: По национальной дружбе, так сказать.
0: Это точно. Конечно же, мы сейчас давайте анонсируем вот историю, которую мы хотели.
1: Ребят, давайте анонсируем. На самом деле я этого не делал никогда, но сейчас, вот сегодня почему-то делаю. Хочу вам представить трек, который выйдет только 26 числа. Вы его уже хорошо знаете, но этот трек сейчас записан с замечательными артистами, с Майотом или Лил Арчи. Вы этот трек хорошо знаете, еще раз повторю. Поехали.

0: On DFM.
1: Все, неохота работать, все.
2: Настроение летнее, спасибо большое.
1: Ребят, вам спасибо огромное, вам спасибо.
2: Потрясающе. Дмитрий, вот вы сегодня у нас вопросы очень стремитесь задавать.
1: Да, я, конечно, каждый раз лечу с вопросами. Дмитрий, мы тут уже проговорили про лето. Планы вообще на это лето какие? Кроме того, что ты отдохнешь на море.
3: Нет, в июле я забираю свою любимую супругу и просто на целый месяц лечу в Шарм-эль-Шейх.
2: Да, рыбок смотреть.
3: Да, рыбок смотреть, порыбачить.
2: Кстати, вообще, у тебя есть какие-то вот такие увлечения? Типа
3: да,
2: рыбалка?
3: Я очень люблю рыбалку.
2: Ты рыбалку?
3: Да.
2: Ловишь, как ты ловишь?
3: На все. Мне все равно абсолютно.
2: Или на спиннинг?
3: Я могу на просто на деревяшку ловить. Вот просто главное, чтобы была леска, крючок, грузик и там деревяшка. Все.
1: Ну все, конец.
3: Мне все равно.
1: Сейчас пойдет разговор о рыбалке.
3: Мы поедем на рыбалку. Мы поедем. Она хотела еще в Каир, Катюша хотела в Каир долететь, на пирамиды посмотреть. Я говорю, Катя, ты разочаруешься.
2: Нет,
3: это не только на картинках.
2: Это энергия. Это все
3: реки энергия. Ну, это только на картинках, нет. А вот так, когда к ним подходишь, думаешь, боже
2: да,
3: мой.
2: Да, но все-таки семь чудес света сохранилось реально.
3: Я только понимаю.
2: Это пирамиды Хеопса. И действительно, это уникальное сооружение, которое в жизни надо увидеть.
3: Я скажу, Юля сказала, лететь, все, летим.
2: Нет, это правда. Это действительно, может быть, конечно, это не вау-эффект будет прям такой.
3: Потому что на экране совершенно все гладенько, красиво. Подходишь ближе,
2: все. Там рынок фактически, рынок, да.
3: Там еще вот
2: пахнут они очень. Но это определенная форма энергии.
3: Все, значит, летим.
2: Многие говорят, что это сохранилось
3: Катя,
2: в прошлой цивилизации радар в космос, и что на самом деле через эти пирамиды там
3: энергия какая-то идет.
2: Над нами какой-то там за нами следят. Это очень интересно. А вдруг вы там преисполнитесь?
3: Я не думал, что она вот такая легковерная.
2: Нет, что ты?
1: Еще дар убеждения, знаешь, какой?
2: Я тебе сейчас как вам расскажу. Ты тоже легковерно станешь. Вселенная — это вселенная. Это интересно все изучать.
3: Согласен.
2: Более квантовая физика сейчас, между прочим, половина подтверждает, что
3: да,
2: раньше казалось ерундой.
3: В принципе, ничего не подтверждает.
2: Но
3: она всегда
2: ничего.
3: Говорит, это не...
2: Это все может быть.
3: Это не факт, но может быть.
2: Да. Именно так. Так, ну что, друзья, давайте прямо сейчас мы подарим Доминику Джокеру. Самое ценное, что у нас есть. 10 секунд нашего эфирного времени, когда можешь сказать абсолютно все, что угодно. Передать привет или анонсировать что-то.
3: Ребят,
2: что
3: не хочу ничего анонсировать, не хочу никакой рекламы, хочу пригласить вас всех, ваших детей на обучение в Joker School. У нас будет 4 филиала вот уже в этом году.
1: Стоп, можно спросить, вот как туда попасть вообще? Это просто какая-то заявка, это какой-то отбор колоссальный, это какой-то закрытый клуб.
3: Отбор есть. Мы смотрим, есть смысл заниматься ребенку или нет. Мы можем посоветовать родителям. Они могут ходить в другие группы просто для развития.
1: А с какого возраста?
3: С пяти, с шести лет.
1: Хорошо.
3: Мы берем детей. Вы смотрите, там 4 филиала уже будет в этом году. Я объясню, почему я сейчас об этом говорю. Не о своих концертах, не о своих песнях. Потому что это самая главная отдушина нашей жизни, вот с Катей. Мы смотрим на то, как детки поднимаются, детки образованные, детки становятся хорошими музыкантами. И вот это дает нам счастье. Вот здесь, в душе. Поэтому я всегда говорю об этом. Тут не с точки зрения бизнеса. Это вот наша отдушина.
2: Ну, вот ребят, так. Все. Я думаю, спасибо. Что это самое главное, что мы должны были сегодня услышать. Доминик Джокер вместе с нами. Обязательно слушайте новую песню «Без тебя». Обязательно не пропустите премьеру нового трека.
3: Да. Ты нужна мне, да.
2: Да, ты нужна мне с Майотом. И... Все?
1: Арт-студия
3: Джокер-скул.
1: Джокер-скул.
2: Да? И все. Ну что, мы можем уже прощаться и бежать, как говорится, на воздух, на свежий.
3: Все, ребятушки, мы вас обнимаем.
2: Пока. Лето продолжается здесь. Всем пока.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM. Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу тесто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно.
6: ОО «Ямал», Вологда, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, УГРН 12-43-54-916.
7: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Масштабная культурная и развлекательная программа ждет жителей Вологды в День России. Порядка 39 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Масштабная культурная и развлекательная программа ждет жителей Вологды в День России. 12 июня в рамках празднования Дня России вологжан ждет культурная программа на главных городских площадках. Основная часть праздника пройдет на Кремлевской площади, где запланированы концерты, презентация коллекции театральных костюмов, ярмарка и диджей-сет. На других площадках города также запланированы культурные события. В креативном пространстве «Салют молодежь» вологжан ждет тематический квиз «Россия в деталях». На проспекте Победы состоится уличный концерт. Мероприятие является частью событийного проекта губернатора Вологодской области «Лето русского севера» без возрастных ограничений. Порядка 39 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. На голосование вынесены парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезиновский парк, а также Ковыринский парк, вторая очередь. Выбор смогут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области старше 14 лет. Пространство «Победитель» благоустроит по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет. We'll be right back.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
3: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
4: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
11: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.

the promise. Was losing control, crazy night, intense.

0: Реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
3: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
4: Детская сберкарта вызывает улыбки.
5: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
2: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
1: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.